конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Крис Айзек, «Blue Hotel».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Smokey, what can I do?

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Риалто. Monday morning, 5:19.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2000. Эния. Only Time.

0: Москве 7 часов утра. Начнем утро вторника с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Наша авиакомпания сообщает, сейчас корректирует расписание рейсов из-за ограничений, введенных ночью этой во всех аэропортах столицы страны. Переносит, в частности, на сегодня таким образом время вылета, отменяет некоторые рейсы. Часть самолетов направили на запасные аэродромы, и по факту в Москву лайнеры эти прилетят только после того, как Минобороны, Росавиация ограничений снимут. В ночь на вторник вообще прекращали работу все 4 аэропорта. В Москве, Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Дроновая опасность. Авиакомпании поэтому сейчас попросили пассажиров перед выездом в аэропорты столицы России проверять актуальный статус своего рейса на онлайн-табло, на сайтах перевозчиков. И то же самое касается заранее всех, кто сегодня, в принципе, собирался лететь в столицу страны. Минцифра анонсировала, что данные о сим-картах, встроенных в устройство межмашинного взаимодействия, умные разные гаджеты, их владельцам надо будет скоро вносить в единую систему идентификации и аутентификации на территории России. Другими словами, у нас начнут регистрировать терминалы приема платежей, счетчики, гаджеты для умного дома и прочую технику, которая подключена к мобильным сетям и используется компаниями и индивидуальными предпринимателями. О частниках речи нет. Цель – предотвратить применение симок, выданных для такого оборудования, в мошеннических схемах, включая незаконные спам, рассылки и обзвоны. По мнению экспертов, привязка прямая номера к конкретному устройству позволит выявлять случаи, когда сим-карту используют в совершенно другом оборудовании. Очень интересный эффект произвели слова российского хоккеиста Александра Овечкина, который накануне сообщил, что принял окончательное решение, этот его сезон в роли капитана американской команды Вашингтон Кэпиталс в НХЛ будет последним, то есть далее он США покинет. И вот пока это его видео

0: обращения. Набирала просмотры в соцсетях. На порталах по продаже билетов на матчи его команды стабильно росли цены. Потому что американцы и поклонники хоккея со всего мира буквально начали скупать проходки на один, причем конкретный матч. Логично, последняя игра Овечкина. В итоге стоимость билетов на финальную игру заключительного сезона капитана американского клуба «Вашингтон Кэпиталс» за день превысила отметку $6000. Переводим в рубли, получаем цифру более чем полмиллиона. Александр Михайлович, напомню, уже лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги в списке по вообще лучших снайперов с учетом плей-офф. Он пока на втором месте после канадца Уэйна Грецки. Но Овечкину надо за этот сезон забить 11 раз, и он станет тогда новым рекордсменом в хоккейной истории, недосягаемым по голам для всех остальных хоккеистов.
1: А куда он дальше?
2: Домой.
0: Обратно в Москву и даже, не исключено, в родное «Динамо».
1: А может быть, тренером прям?
2: Не-не, я тебе расскажу, но попозже. Там все те обсуждают, что он будет делать дальше.
0: Вот так.
1: А? Это называется «закинуть удочку на будущее» для вас, дорогие слушатели.

0: Так вот, дорогие слушатели, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, 6 октября у нас сегодня с вами на календаре. Вторник, и целое утро впереди на прекрасную музыку, игры, вот те самые новости, которые Света уже анонсировала. Обычные новости с Денисом Лизиным, интернет-новости от Светы, гороскоп, синематека и, разумеется, тема утра.
1: Не так давно Денис Лизин опять же рассказывал, что 20% россиян, мол, только делают вид, что работают. Ну, имитируют всячески вот эту самую деятельность. И мы решили сегодня имитацию бурной деятельности обсудить. Кто у вас на работе это делает? Вы или, может быть, кто-то? В общем, рассказывайте, заходите в соцсети.

0: Брайан Адамс, Here I Am на радио 7.07.08 в столице. Это теперь уже посмотрим на часы, а теперь, Света, послушаем, она с интернет-новостями к нам. Утро на семи
1: холмах. По сети разлетаются видеоролики, на которых обезьяны примеряют одежду. Это московский зоопарк, о нем идет речь. Одежду, которую получили впервые, да, вот
0: спасибо
1: когда...
0: Спасибо за уточнение.
1: Ладно. Вот, которую получили они от посетителей московского зоопарка. Не так давно было уже принято решение, мол, можно принести новую одежду, пледы, простыни. И все это отдать приматам. Боже, ролики потрясающие, обязательно в нашей соцсети выложу. Единственное, я вот на основной ролик, когда смотрела, я понимала, что у меня есть такое же пальто. Я вот думаю, надо ли мне снять два похожих видео. Мне кажется, как будто бы надо.
0: Представляешь, ты бы сдала, например, какой-то у тебя там кардиганчик был такой, в котором я Таркана в караоке пел, помнишь? Я потом пришел и увидел бы обезьяну в этом кардигане. Я просто там бы погиб. Это было бы
1: смешно. Так, друзья, принесла вам прекрасную весть из интернета. Если вдруг вы чувствуете, что выгораете, если вдруг чувствуете, что ваш мозг перегружен, что делаем? Берем лист бумаги, берем ручку и имитируем. Сегодня как-то все про имитацию, да? И имитируем почерк. То есть не просто пишем, выписываем свои мысли, а вот прям каракули. Помните, как в детстве, когда
0: дети
1: мы еще...
0: Дети так делают,
1: да,
0: ага.
1: Да, да. Когда еще писать не умели особо, но хотелось показать, что мы взрослые, умеем писать бегло, мы писали всякие каракули. Главное, не отрывать руку от бумаги, ну, то есть, чтобы получались длинные такие строчки. Говорят, 10 минут такой техники, и вуаля, и вы в порядке, и вообще все отлично, и вообще все хорошо. Так что, если что, попробуйте.
0: Еще говорят, можно злое письмо написать, то есть
1: злое
0: вместо каракуль.
1: Как?
0: Ну, пишите, вот есть у тебя человек, например, который тебя раздражает, ты садишься, вот пишешь, ах ты,
1: гори,
0: вот такой человек,
1: воду, да,
0: да, чтоб ты примерял на себя пиджаки в московском зоопарке. Вот прям пишешь, пишешь, и говорят, тоже через 10 минут отпускает.
1: Буду иметь в виду. Смотрите, почти половина россиян, оказывается, скрывает свою реальную зарплату от родственников и друзей. Ну и ладно от друзей, да? Ну действительно, можно и не рассказать. Но от родственников как? Ну то есть я должна не говорить мужу, сколько зарабатываю? Или муж не говорит мне?
0: Муж может тебе не говорить, потому что его мама может сказать, у вас в семье и так нормально все.
1: Ага. А у мамы надо...
0: Нет, я сейчас я пример привожу. Я сейчас не про тебя лично.
1: Ну это хорошая тема, мне кажется. Как-нибудь нужно будет обсудить в эфире.
0: Слушайте, да, это тогда надо будет брать сутки. Сутки эфира, и вот тогда мы разойдемся.
1: Так, Александр Овечкин. Обещала про него рассказать. Оказывается, он запускает свой бренд пенного. Называться будет Ови. И вообще, вот как стало известно, легенда мирового хоккея запускает действительно свой пивной бренд. Производство напитка займется одна из крупнейших российских пивоваренных компаний. Ну и целая линейка появится в отечественной рознице, ну, уже совсем скоро, ну а позже, возможно, и у зарубежных ритейлеров. И мне кажется, это как раз тот случай, когда продукт действительно может выйти на мировой рынок, потому что имя Овечкина известно всему миру.
0: А какой у него номер на майке, навскидку не скажешь?
1: Не-а.
0: Скорее, я еще ищу. А, 8, Великая Восьмерка. Ага. Ну, извините, Александр, Балтика 8 нас занят уже, простите.

0: Практически прогноз погоды от Eurythmics. Here comes the rain again. Ну, а у нас астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, день может стартовать совсем не так, как вы рассчитывали. Неожиданная перемена собьет с толку овнов, львов и стрельцов, но в итоге освободит время для гораздо более приятного занятия.
0: Знаком Земли сегодня стоит проверить автоматические списания. Кстати, октябрь начался, вы там категории кэшбэка выбрали? Приложение,
2: да.
0: Займитесь. На всякий случай напоминаю. Тельцы, Девы и Козероги, будьте внимательны. Есть вероятность обнаружить услугу, которой вы давно не пользуетесь или не пользовались вообще.
2: Знаки воздуха, сегодня обычный разговор с способен внезапно уйти в совершенно неожиданную сторону. Близнецы, Весы и Водолеи, попытайтесь плыть по течению, и вам удастся узнать что-то, о чем мы даже не догадывались.
0: Теперь о хорошем.
2: Давай.
0: Знаки воды столкнутся с приятным финансовым сюрпризом.
2: Можно я побуду знаком воды?
0: Раки, скорпионы, рыбы и света. Не бойтесь сегодня же потратить неожиданную прибыль и порадовать себя.
1: Утро на семи холмах.

Моджо и его леди на Радио 7 на Семи Холмах. Далее с нами группа Aqua, The Weeknd. Ну и, конечно, только лучшая любимая музыка до конца часа. Но подробности чуть позже. 7.19 в столице. С добрым утром.

холмах. Дальше больше, и очень скоро с нами Ирма. Американская команда «Как Робин».

0: 7:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Новые ограничения VPN, которые готовятся уже со стороны государства и обсуждаются с операторами связи, будут направлены не на частных и корпоративных пользователей. Эксперты поясняют, что коснется это на практике владельцев публичных сервисов обхода блокировок, которые размещают при этом свою инфраструктуру на российских хостингах. Вот их будут вносить скоро в спецреестр Роскомнадзора, и после этого, поясняют эксперты, доступ к серверной мощности наших провайдеров для них будет закрыт на год. Похожий подход на самом деле есть уже и действует для почтовых рассылок на хостингах. Отправка почты с виртуальных серверов, скажем так, по умолчанию очень часто ограничена. И чтобы получить доступ, надо сначала согласовать это с провайдером, объясняя цели рассылки, указывая ее объем и адресатов. С Нового года Китай введет новые требования к экспорту автомобилей со своей территории, и это может усложнить поставки автомоделей в Россию. Если сейчас машину можно вывести из КНР без согласия производителя, если она была на учете в стране более полугода, такие авто уже считаются поддержанными, даже если там пробег нулевой, то с января будут важные изменения. Для экспорта производители должны будут доказывать наличие за пределами КНР. Сервисные сети, способные выполнять ТО, ремонт и обеспечивать поставки комплектующих. И автоэксперты считают, что усложнение по экспорту спровоцирует рост расходов на логистику и на хранение машин, которые к нам будут везти с января из Китая. Это означает потенциальное увеличение цен на них. В России открыли первую отдельную воздушную трассу для гражданских БПЛА. Конкретно в Ханты-Мансийской автономии запустили персональный воздушный коридор для невоенных беспилотников. Как уточнили в Минтранспорта, летать там смогут только дроны с системами идентификации, навигации, безопасности. Ну и таким образом впервые в России вообще появилась, скажем так, выделенка для беспилотников, где для их полетов не надо каждый раз получать разрешение на использование неба. Первой задачей маршрута гражданских БПЛА станет мониторинг лесных пожаров в Югре. Ну а дальше такие коридоры для дронов в небе, сообщается, начнут использовать и в доставке грузов, и в мониторинге инфраструктуры, и в мониторинге территорий. Причем не только в Ханты-Мансийской автономии и не только на Дальнем Востоке. На этом все. По новостям всем удачи.
3: Радио 7.

0: по теме.
1: Дайте минуту, и мы перейдем к теме. Тут не так давно я рассказывала, мол, некоторые люди скрывают от родственников и друзей свои доходы. И возник вопрос, нужно ли это делать и скрывать доходы от мужа, и скрывают ли мужья. И, конечно, ну, наши люди, естественно, у нас в соцсетях тут же отреагировали на историю. Пишет Анастасия, говорит, Светлан, муж не родственник, с ним можно делиться информацией о ЗП. А кто он тогда?
2: Кстати, да, кто тогда муж получается?
1: И тут же Евгений отвечает, по этой же схеме жена не родственник, а значит с ней можно не делиться информацией о заработке, ровно как и самим
2: заработком. А заработки нет, но так как жена, соответственно, не родственник, подходишь и говоришь, слушай, жена, с такой женщиной познакомился, ты же мне друг, сейчас я тебе расскажу. Там, да?
1: И все, собственно, помянем парня.
2: Ладно, возвращаемся к нашей сегодняшней истории, к теме. Рассказывайте, как на работе приходится изображать бурную деятельность, для чего и почему. Автору лучшего комментария, опять же, прекрасный подарок в финале «Утро на семи холмах». Ну, а первый комментарий у нас от Алексея ВКонтакте прилетел. Пишет, я не могу вот изображать ее, потому что на удаленке. И даже звонков по видеосвязи у меня нет. За бурную деятельность отвечает совесть, а она штука такая, нужно нормально работать, а не изображать работу. Единственное место, где приходилось изображать бурную деятельность, это армия. Но там специфика такая. Например, мы как-то прибивали спиленные ветки обратно к деревьям.
1: Серьезно?
2: И там еще комментарий к этому сообщению. Про спиленные ветки я такого даже представить себе не могла, пишет Марина. Это как вообще...
1: Да!
2: Ну, перефразируя, да, есть же известная поговорка, что бы солдат не делал, лишь бы, ну, устал. Вот так, не так.
1: Поняла. Ольга пишет, было время, когда достаточно было свободного рабочего времени, но я не имитировала рабочий процесс, а делала поделки в детский сад. А сейчас дети выросли, и работа прибавилась.
2: Так как? Подождите, не понимаю.
1: Ну, ты вроде как бы на работе и втихаря делаешь поделки в детский сад, потому что завтра нужно принести уже все, понимаешь?
2: А, хорошо.
1: Да, как будто бы занят.
2: Евгений отлично делает. За компьютером легко имитировать деятельность. На повторе запускаю файл со звуком щелкающей механической клавиатуры. Жена бегает мимо или сидит за своим компом, и до нее не дошло, что на своем компьютере я уже давно заменил переключатель, и она у меня бесшумная. А прошло всего-то 2 года.
1: Да, как она бывает.
2: Да вы, конечно, коварный, Евгений. Хорошая штука.
1: А Надежда написала, я на удаленке. Если работы нет, я просто занимаюсь своими делами. Правда, в последнее время читать об этом не приходится. Но ведь тогда домашние решат, что у вас работы недостаточно, чтобы вы уставали, и нагрузят вас еще домашними делами. Мне кажется, даже когда ты на удаленке, все-таки имитировать вот эту самую бурную деятельность и говорить, как я устала, все-таки нужно.
2: Нужно зайти сейчас в наши соцсети, оставить комментарий по теме. Расскажите, как вы имитируете бурную деятельность. Может быть, ваше начальство. Самое время о нем рассказать. Вот как оно пускает пыль в глаза, например, вышестоящим. И те, в свою очередь, и как работает вся эта пирамида. Рассказывайте.

0: Ирма и ее «I know» на Радио 7 на Семи Холмах. 7.47, точное столичное. Семерок много не бывает. И самое время кого-то с чем-то поздравить. Утро на Семи
1: Холмах. Ой, давайте сегодня вспомним прекрасного человека. На самом деле энергия его была настолько зашкаливающая, что и сейчас пересматриваю периодически какие-то видеозаписи и думаю, откуда? Откуда в человеке столько всего? Но по порядку. Итак, сегодня праздновал бы свой день рождения Бобби Фаррелл. Он был единственным мужчиной в легендарном диско-ансамбле Бонни М. И запомнился всему миру, конечно, своей невероятной энергетикой. Изначально, кстати, Бобби не пел в студии, такого не было. И все мужские вокальные партии для первых альбомов группы записывали создатель. Но позже Фаррелл начал исполнять песни вживую на концертах, это правда. Так, настоящими артисты, кстати, Роберто Альфонсо Фаррелл, очень красиво звучит, мне кажется. До прихода в Бонни М жил в Норвегии, Нидерландах, где работал диджеем, ну и, конечно, танцевал

0: клубах, пока продюсер не заметил его яркий сценический темперамент. Ну, слушайте, ну это же действительно можно пересматривать очень много раз, потому что девчонки такие немного сдержанные, как правило, были на сцене, а Фаррелл вообще ни в чем себе не отказывал в плане движений.
1: А потому что он настоящий дадди кул, вот и все. She's crazy like...

0: конечно. Вот сразу картинка в голове всплывает. Сразу же ты слышишь эту песню, видишь Бобби и его невероятные танцы.
1: Ну да, у него вокальной партии было не очень много. Да. Но зато танцевал он ярко. Так, еще у одной актрисы. Сегодня день рождения. Это английская актриса Эмили Кэтлин Энн Мортимер. Причем я пробовала найти, собственно, информацию о том, куда же правильно поставить в ударение в этой прекрасной фамилии, не нашла. Во время учебы в Оксфордском университете Эмили изучала русский и английский языки, литературу, а также свободно владеет русским языком. Это всегда очень приятно прочесть. Вот когда твой язык изучают и настолько хорошо знают, это всегда действительно приятно. Отец ее знаменитый британский драматург. Она, кстати, сменила как-то гражданство из Англии, собственно, поехала за паспортом в Соединенные Штаты Америки. Все говорили, вот, ведь она так любит страну. Ничего подобного. Потом в интервью она признавалась, что сделала это ради того, чтобы, ну, немного налоги уменьшить. Просто, ну, чтобы зарабатывать чуть-чуть побольше. Ну, и Эмили замужем за актером Александра Невола. Вместе работали над некоторыми проектами, включая комедийный сериал «Кукла и М». Кстати, сериал очень достойный.
0: Друзья, ну, теперь хочется и нам поздравить вас. У вас наверняка сегодня день рождения, ну, вот у кого-то точно из наших слушателей. Мы всей страной присоединяемся, пусть у вас все непременно сложится. Утро на семи.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, минут через 15-20 мы будем играть. Это будет чистый звук. Хотите поучаствовать и забрать отличный приз, набор книг от издательства Эксмо? Пожалуйста, прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму и отправляйте ее нам с седьмым или седьмой приславшей. Обязательно сыграем. radio7.ru. Ждем. До конца этого часа дождемся. С нами Мадонна, 7.52 в столице. Еще раз время напомню, едем дальше.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
6: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Пятьдесят 8 минут имитации бурной деятельности, 2 минуты новостей. Так работает Денис Лизин. Доброе утро.
1: А это именно так и есть. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Ну что, давайте по информ-картине на эту минуту пройдемся. Начнем вот с такого сообщения. Новое ограничение VPN, которое готовится со стороны государства и обсуждаются уже с операторами связи, будут направлены не на частных, не на корпоративных пользователей. Эксперты сразу поясняют, что коснется это владельцев публичных сервисов обхода блокировок, которые размещают при этом инфраструктуру свою на российских хостингах. Вот их будут скоро вносить в спецреестр Роскомнадзора и анонсируют, что после этого доступ к серверной мощности наших провайдеров для них, для тех сервисов по обходу блокировок, будет закрыт на год. Похожий метод на самом деле работает уже для почтовых рассылок на хостингах. Отправка, допустим, почты с виртуальных серверов по умолчанию очень часто ограничена. И чтобы получить доступ, надо сначала согласовать это с провайдером, объяснить цели рассылки, указать ее объем и адресата. Вот примерно с сервисами обхода блокировок, он же VPN, собственно, примерно такое и будут делать. Власти Мальдив. Тут позитивная пришла новость в плане туризма. Отложили с этого октября сразу до следующего апреля введение туристического налога, а там цифра плюс 17% для иностранных туроператоров, турагентств и зарубежных платформ бронирования. В нашем союзе туриндустрии это решение назвали исключительно позитивным, тем более, что отсрочку ввели, что важно, в начале высокого зимнего сезона, когда по факту значительная часть туров на Мальдивы уже продаются по фиксированным ценам. Но при этом в любом случае получается, это направление для туристов не сейчас, так с апреля станет дороже, когда власти мальдивские начнут взимать налог, еще раз, 17% зарубежных компаний, продающих туристические продукты. Фактически инновация означает дополнительное налогообложение на российских туроператоров, которые из-за этого, естественно, начнут поднимать цены. Ну и по поводу цен, платы, вообще денег, есть новость еще из Малайзии. Давайте еще это направление рассмотрим. Но на самом деле эта тема, эта новость актуальна для всех стран и вообще всех отношений между мужчинами и женщинами. Барышни могут сейчас оценить, но парням от себя добавлю хотя бы несколько минут после этой новости лучше вести себя тихо. Бывший одной малазийской девушки потребовал от нее после расставания оплатить чеки за 3 года их отношений. Экс-возлюбленный прислал свои некогда лапочки. 3 большие коробочки с чеками. Девушка пояснила, что знала, что ее муси-пусик коллекционирует

0: выигрывал чеки после совместных походов в кафе, рестораны, кино, от поездок, вот он... от покупок. А он всегда говорил, что это у него такая привычка, а чеки — это сувениры на память, милая. А теперь, через несколько дней после расставания, все чеки вернулись к ней, внимание, разложенные по годам и по месяцам. Три коробки. Математически подкованный парнишка из Малайзии уточнил для экс-любимой, что вычислил все совместные расходы и всего-то хочет разделить их поровну. Давай, мол, дорогая, компенсировать 50% за все, в чем участвовала в период наших отношений. Эта ситуация сейчас, кстати, развивается. Малайзия все обсуждает. Можно подключаться, как коллекционирование чеков вместо хобби может стать детальной финансовой отчетностью.
1: А почему она тогда ему в ответ не посчитает, сколько часов любви ему отдала?
2: Слушайте, чеков я все это время...
1: Ай, точно, Денис, без... нет чеков, нет услуги, действительно.

0: С добрым утром, друзья. 6 октября на календаре. Рады всех видеть. Ну, виртуально видеть, вы понимаете. Мы в любом случае все на связи. И главное, что это очень добрый вторник. День прекрасный, уже начинается хорошо. С замечательной музыкой. С музыкой, с историями. Потому что где-то через час будет рубрика «Игра. Мой саундтрек». И очередная шикарная история под шикарную музыку «Радио 7». Кстати, если у вас есть подобная история, расскажите ее на сайте radio7.ru. И там же вы можете оставить заявку на игру «Чистый звук». Играем уже, кстати, минут через 10.
1: Ждем Слушай, вас. Меня не отпускает все-таки новость финальная. Скажи, пожалуйста, как-то прилично или по-человечески можно крыса сказать? Или вот, ну, как есть?
0: Девушка?
1: Не-не-не, тот, кто чеки собирал. В данном случае вот прям вообще
0: Мне кажется,
1: вариантов.
0: Он что-то знал.
1: Ой, началось.
0: А это сейчас, слышите, это стон женской солидарности называется.
1: Ладно, давайте будем солидарны вместе со всеми, и мужчины, и женщины. Мы ведь нет-нет, да и имитируем ту самую бурную деятельность на работе, потом попадаем в 20% россиян, которые это делают или делали. Может быть и нет, может быть я не права. Расскажите свою историю. Возможно, есть вот та самая коллега, и вы давно наблюдаете, что человек, ну, не дорабатывает. Ну, очевидно, но так классно делает вид. Вот этих историй мы ждем.

0: Робби Уильямс, его «Feel» на радио 7 на 7 холмах. Вот тоже бывает такое чувство, да, что вроде бы начальство твое работает, а потом присмотрелся ты, а оно не работает, а создает, имитирует бурную деятельность. Да, и подчиненные занимаются тем же самым. И вот как это выглядит, это сегодня и обсуждаем.
1: Сейчас все, у кого есть дети, ну, я девушка имею в виду, вспомнят и оценят. Катерина пишет: «Доброе утро». Тут нужно понимать, а мы так про наших слушателей, которые в соцсетях присутствуют часто, уже кое-что дознаем про их жизнь. И у Кати маленький ребенок. Так вот, она пишет: «Мое дитё сегодня впервые за много месяцев доспало до 7 утра! Ура!» Кать, поздравляем от души, поздравляем. Дальше легче. Это я, ну, так, шучу.
0: Пока не начнется возраст, там, 13-15 лет, да?
1: Не, погоди, а кризис 3 лет, а потом 6, а потом школа, а потом уроки, а потом в 5 класс поступать, а потом все не мой. Катя, там интересно. Готовьтесь. И да, Катя пишет: «Как-то не получается на работе имитировать. В голове всегда длинные списки дел. Если не надо ничего и срочного, можно, конечно, поделать несрочное. Или в файлах прибраться, или в шкафах навести порядок, или придумать полочку поудобнее, или кабинет украсить. Времени в рабочем дне не хватало на все хотелки. Часто задерживалась, но и на работу летела на крыльях вдохновения. А когда была начальником, завмагом в книжном, обожала сотрудников, которые сами видят работу». Слушайте, это важно. То есть не ты задачу даешь, да, а человек сам понимает, что от него требуется. В книжном не было возможности вот совсем ничего не делать. Всегда нужно где-нибудь порядок навести. То в книгах, то в канцелярии, то в сувенирке.
0: То в голове. Мой личный фаворит к данной минуте — это Ганна, ее сообщение ВКонтакте. «Вы пишете про имитацию бурной деятельности», — пишет она. «Я прямо сейчас этим и занимаюсь. Сижу на рабочем месте и с деловым видом пишу вам это сообщение».
1: Вы по работе. Это, ну да.
0: То есть человек сидит, слушает радио, действительно, непроницаемое лицо, пишет сообщение, говорит: «Да я работаю, сейчас шикарно».
1: Так, от Юры было сообщение, вот именно, говорит, тема весьма интересная. Вот сидит народ и думает: напишу-ка, как от работы отлыниваю, начальство увидит и на карандаш поставит. А вот если напишу, как через тернии преодолеваю, ну, собственно, путь к звездам, так еще и премию выпишут. Главное, чтобы не спросили: «А чего это вы в рабочее время по чатам нерабочим шастаете?» Юра, ну, вот я к вам по имени, но мы ведь можем и не называть имя. И компании мы не называем. Но если имеется у вас коллега, которую нужно слегка пожурить...
0: Обращайтесь.
1: Легко!
0: Еще мы можем написать какую-нибудь, ну, бумагу на имя вашего руководства. Мол, будьте добры, обеспечьте Юрию бесперебойное прослушивание радио 7 с 7 до 11 утра и вообще круглосуточно. Ну, оно же вам помогает, вы же лучше работаете от этого. Друзья, как у вас на рабочем месте имитирует бурную деятельность? Либо вы этим занимаетесь, либо ваше начальство? Рассказывайте. По статистике вообще этим грешат сколько там?
1: 30%?
0: 20% россиян. То есть, представьте, если у вас 10 человек в коллективе...
1: Точно!
0: Да, вот точно чем-то занимается не тем. Мы займемся тем, сыграем чистый звук уже через пару минут. Если вдруг еще не отправляли свою заявку на игру, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru. Подарок замечательный, набор книг от издательства «Эксмо».

0: Ace of Base на Радио 7, All That She Wants, и мы знаем, чего она хочет. Набор книг от издательства Эксмо, и мы сейчас о Карине, и с Кариной вас сейчас и познакомим.
1: Чистый звук на Радио 7.
2: При этом вне эфира мы спросили у Карины, что делает. Она говорит, еду на учебу, в общем, пятый курс какого-то медицинского вуза. А вот каким врачом хочет стать Карина, пока еще не определилась.
0: Здрасте, ну, Карина. Доброе Ничего, утро. Что мы рассказываем такую инсайдерскую информацию?
3: Доброе утро.
0: И растерялась. Карина, все в порядке. Сейчас вы попробуете.
3: Я приболела.
2: Так, врач приболел, но тут советами он, наверное, и не пожалуй.
0: Судьба вам говорит, Карина, лор. Лор, Карина, каким врачом стать? Вот аллерголог.
2: Давай, знаешь как, сделаем так, чтобы Карина поменьше разговаривала, напрягала голосовые связки, просто будем играть.
0: За вас, вы потом скажете один или два. Если угадаете, сразу приз вам отдаем. Если не угадаете, там группу называйте. Я уже подсказал. Называйте и приз забирайте.
2: Кивнете и скажете «Угу», и все. А им мы поймаем.
0: Кариночка, все будет предельно осторожно. Итак, сейчас для вас прозвучит отрывок одной очень известной песни, но без вокала. Вам нужно будет для начала, ну так, в голове как-то для себя представить, что это за исполнитель. Затем Света даст вам два факта. Один будет правдивый, а другой выдуманный. Вот который из них правдивый, вам нужно будет, опять же, сказать после того, как Света все это озвучит. Если вы ошибаетесь, то есть не угадываете, что из этого правда, а что нет, мы вам дадим последний шанс. Вам нужно будет назвать просто хотя бы исполнителя и песню. И если вы спасаетесь, пожалуйста, тот самый набор книг от издательства «Эксмо» ваш. Карин, готовы? Просто скажите «Угу».
3: Готово.
0: Не перенапрягайтесь, пожалуйста. Итак, для вас тот самый инструментальный отрывок. Да, сейчас Карина говорит, ну это же это. Ну, конечно, это, если не это. И теперь два факта, пожалуйста.
2: Итак, факт номер один. Эта песня даже не кавер, а нечто сборное из разных треков. Куплет из венесуэльской народной песни, которая называется «Старая лошадь», припев — часть традиционной бразильской самбы 31-го года. Более того, Хулио Иглесиас уже пробовал запустить эту песню на орбиту, но у него не получилось. Зато внезапно получилось у этой французской группы. Ну и факт номер два. Это одна из самых известных цыган песен в мире, но из-за того, что раньше невозможно было осуществить звукозапись, она передавалась из поколения в поколение, как, ну, знаете, такой напев, постепенно видоизменяясь. Группа доработала мотив, добавила вкрапление фламенко, и получился международный хит.
0: Что вам нравится из этих фактов? Как вы думаете, Карина, что правда, а что вымысел?
3: Второй.
0: Второй что, правда?
3: Второй правда.
0: Ага.
2: А давай Карину на пересдачу пригласишь?
0: Конечно, пригласим. Итак, Карин, на первый вопрос билеты вы не ответили, но у вас есть второй. Если отвечаете, ставим вам 5 впервые, а не 3.
2: Человек в меди учится, там голова забита. Знаешь, как тяжело учиться. А кому я рассказываю?
0: Так, хорошо, Карин, на самом деле правдивый был первый факт. Понимаете, второй выдуманный. Но теперь, если вы скажете, что это за песня и кто ее поет, вы все равно выиграли. Итак, это...
3: Я думаю... А можно еще раз песню?
0: Конечно, пожалуйста. Интересно, успеть за шазами? Карина, отвечайте. Итак, ну? Раз.
3: Сейчас, это же французская. Получается, Gypsy Kings.
2: Успела.
0: Успела, ладно, успела. Хорошо.
2: Кариночка, мы вашу хитрость раскусили. Мы же услышали эхо просто. Ну ладно, ладно.
0: Слушайте, ничего. А как просто скажите, как с французского переводится Gypsy Kings, Карин, скажите?
2: Так, слушай, не надо.
3: Французского не знаю, я немецким владею, но с английского это короли цыгане.
0: Да, где цыгане, где французы, все рядом, согласны с вами, мы вас поздравляем.
2: Браво! Вы получаете, Карин, ну, в принципе, заслуженно. Смекалкой, хитростью, но справились. Набор книг от издательства «Эксмо», ой, которому в этом году, кстати, исполняется 35 лет. Спасибо вам за игру, вы молодец.
0: Выздоравливайте, Карин, большое спасибо. Шикарная была игра, да, завтра будет такая же. У нас каждая игра шикарная, до встречи в «Чистом звуке».
1: «Чистый звук» на Радио 7.

Великолепный Билли Джоэл, его Mother of Trust на Радио 7. Далее, не менее великолепный, да что там, совершенно роскошный дуэт Стинг и Милен Фармер, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8:22. С добрым утром.

0: И через пару минут главный хит группы «А-ха». «8:29 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Новые ограничения VPN, которые готовятся уже со стороны государства и обсуждаются с операторами связи, будут направлены не на частных и корпоративных пользователей. Эксперты поясняют, что коснется это на практике владельцев публичных сервисов обхода блокировок, которые размещают при этом свою инфраструктуру на российских хостингах. Вот их будут вносить скоро в спецреестр Роскомнадзора, и после этого, поясняют эксперты, доступ к серверной мощности наших провайдеров для них будет закрыт на год. Похожий подход на самом деле есть уже и действует для почтовых рассылок на хостингах. Отправка почты с виртуальных серверов, скажем так, по умолчанию очень часто ограничена. И чтобы получить доступ, надо сначала согласовать это с провайдером, объясняя цели рассылки, указывая ее объем и адресатов. С Нового года Китай введет новые требования к экспорту автомобилей со своей территории, и это может усложнить поставки автомоделей в Россию. Если сейчас машину можно вывести из КНР без согласия производителя, если она была на учете в стране более полугода, такие авто уже считаются поддержанными, даже если там пробег нулевой, то с января будут важные изменения. Для экспорта производители должны будут доказывать наличие за пределами КНР. Сервисные сети, способные выполнять ТО, ремонт и обеспечивать поставки комплектующих. И автоэксперты считают, что усложнение по экспорту спровоцирует рост расходов на логистику и на хранение машин, которые к нам будут везти с января из Китая. Это означает потенциальное увеличение цен на них. В России открыли первую отдельную воздушную трассу для гражданских БПЛА. Конкретно в Ханты-Мансийской автономии запустили персональный воздушный коридор для невоенных беспилотников. Как уточнили в Минтранспорта, летать там смогут только дроны с системами идентификации, навигации, безопасности. Ну и таким образом впервые в России вообще появилась, скажем так, выделенка для беспилотников, где для их полетов не надо каждый раз получать разрешение на использование неба. Первой задачей маршрута гражданских БПЛА станет мониторинг лесных пожаров в Югре. Ну а дальше такие коридоры для дронов в небе, сообщается, начнут использовать и в доставке грузов, и в мониторинге инфраструктуры, и в мониторинге территорий. Причем не только в Ханты-Мансийской автономии и не только на Дальнем Востоке. На этом все. По новостям всем удачи.
2: Радио 7.

0: Леди Гага, ее папарацци на радио 7 на Семи холмах. Вы сегодня тоже можете побыть папарацци. Сфотографируйте тайком, как ваш коллега или ваша коллега имитирует бурную деятельность на рабочем месте.
1: А ты комарин.
0: Я сейчас тебя уже сфотографировал. Шучу. Друзья, мы уже итоги через час подведем, потому что у нас гость с 10 до 11. Ну а сейчас не гость, а хозяин. Объявляйте.
1: Да, у нас в студии появляется эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно.

0: на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе, и пишет Алина из Воскресенска. Есть такое интересное слово «клянчить». Откуда оно и почему до сих пор в обиходе?
2: Ну, на вторую часть вопроса легко ответить. Оно в обиходе, если оно нужно языку. Значит, никакого другого слова в этом значении жалобно что-то выпрашивать, вымаливать, но у нас не существует такого удобного слова, иначе бы клянчить из обихода ушло. А происхождение очень интересное, предполагает, что это заимствование в петровскую эпоху из польского языка, где клянчич – стоять на коленях. Вот это родство.
1: Кто бы мог подумать.
2: Да, потому что буквально изначально это просить милостыню, стоя на коленях. А дальше уже вообще что-то выпрашивать, не обязательно на коленях, но главное выпрашивать. А основа здесь исторически тот же корень, что и в слове «колени».
1: Даже добавить нечего. Великолепная история, действительно. Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
0: «Говорим правильно» на «Радио 7».

0: Дезри, лайф на радио 7 на Семи Холмах. О жизни, кстати, прямо сейчас и поговорим, при этом вернувшись на 10 лет назад во времени и в интернете.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Самые заметные публикации сети от 6 октября 2016 года, что обсуждали, какие события произошли. Так вот, что касается жизни. Дольше 115 лет никто из нас не проживет.
3: Никогда?
0: Это вывод американских медиков. Да, они старались, они работали, они высчитывали буквально там с 15 века продолжительность жизни. Она же увеличилась у нас с вами постоянно. И в 90-х годах медики заметили, мол, да, смотрите-ка, технологии набирают обороты, люди живут все дольше и дольше и дольше. Но потом они проводили множество самых разных исследований, включая ДНК, там теломеры эти знаменитые и прочие истории. И решили, все, больше 115 невозможно. И вероятность того, что человек проживет дольше 115 лет, составляет 0,1%.
3: Это очень мало.
0: Ну, жаль. Так хотелось бы действительно в 2157-м, да, прогуляться, посмотреть.
3: Да.
0: Что же все-таки будет? У нас за 10 лет, посмотрите, какой прогресс. Но 115 лет. А помните, как Майкл Джексон спал в барокамере и говорил, я вот тоже буду жить 200 лет. Ну вот, все, ученые сказали, даже если мы научимся лечить неизлечимые болезни, больше 115 никак. При всех наилучших условиях. Ну, и 115 неплохо, правда, да? То есть у нас еще где-то по 80 впереди, да, по 70, ну, неплохо. Ждем.
3: На здоровье не хватит, Дим.
0: Давайте еще про здоровье.
3: Ну, ладно, давай. Ну,
0: если так губить, Светлана Валерьевна, конечно. А еще про здоровье. В Сиднее одна блогерша ходила в спортзал. Ну, так. Такая блогерша, инфлюенсер, понимаете? И она заметила, что неподалеку от спортзала просит милостыню 46-летний бездомный человек, мужчина. И она думала, как его подбодрить, как изменить его жизнь к лучшему. И что она сделала, Света?
3: Я думаю, что она абонемент ему в спортзал подарила.
0: Ты просто звезда, это абсолютно
3: Серьезно?
0: Правильный ответ. Она купила ему за 10 тысяч долларов абонемент годовой в спортзал. И потом записала видео, ребята, я спасла бездомного.
3: Лучше бы она ему денег дала, ей-богу.
0: Все так и написали. Ролик в первый день просмотра посмотрели 100 тысяч человек, прокляли блогершу и сказали, мол, ну что ты. Но при этом, конечно, некоторые подписчики написали, а что здесь такого? Действительно, мужчина начнет ходить в спортзал, как-то задуматься о жизни, перестанет употреблять, и, в общем-то, жизнь его вырулит. Чем закончилась история? Честно, я искал, не нашел. Что стало с блогершей, что стало с этим бездомным. Но вот такая была история из Австралии от 6 октября 2016 года. Что у нас сегодня с вами произойдет интересного, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, в 2036-м. 115, напомню, максимальная продолжительность жизни, мы пока еще не знаем.

0: Эрос Рамаццотти и его «Фуоко нель Фуоко» на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, уже через 20 минут очередная шикарная история под великолепный хит Радио 7 в рубрике «Игре мой саундтрек». Расскажите вы историю, связанную с какой-либо из песен Радио 7. Делается это легко и просто. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу и отправляйте историю нам. Если она окажется той самой шикарной, она прозвучит в эфире, а вы заберете портативный фотопринтер. Какие перспективы, да? Из перспектив до конца этого часа с нами Майкл Джексон, 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
4: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Товары со скидкой.

0: скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Утро на семи холмах.
3: Радио 7.
12: I think they can make it a better place.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

0: 9 утра в Москве. А вот и Денис Лизин, как всегда, не один, с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем и доброе автомобильное. Давайте как раз с автотематики начнем. Это будет такая перспектива январская, потому что новости о том, что Китай с нового года ведет новые требования к экспорту автомобилей со своей территории, и это может осложнить поставки разных моделей оттуда в Россию. Эксперты отмечают, что если вот сейчас можно вывести из КНР машину без согласия производителя, то есть любая марка, если она была на учете в этой стране полгода минимум, так такие авто просто считаются уже подержанными, даже с нулевым пробегом, то с января будут очень важные изменения. На самом деле все просто. Для экспорта производители должны будут начать доказывать наличие за пределами КНР своей сервисной сети, которая может выполнять ТО, ремонт, обеспечивать поставки запчастей. Автоэксперты поэтому считают, усложнение такое по экспорту спровоцирует рост расходов на перевозку, на автологистику и на хранение машин, которые к нам будут везти из Китая с января. На практике это будет означать потенциальное увеличение цен на них. Из сферы связи пришла важная новость. Новые технологии от ученых наших. В России научились определять геолокацию без GPS и без ГЛОНАСС в принципе. Новинка эта позволяет находить мобильное устройство по сигналам базовых станций, которые стоят на Земле, причем точность до нескольких метров. Вот таким образом инженеры Московского физико-технического института МФТИ разработали способ определять координаты любого гаджета без использования спутниковой навигации вообще. И в ходе испытаний отчет есть, уже получили точность геолокации с погрешностью от 3 до 20 метров. Дополнительного оборудования для работы такой системы, что важно, не требуется вообще в принципе. Но эксперты считают, новая технология станет по факту резервным способом позиционирования, там, где сигналы ГЛОНАСС, GPS недоступны или нестабильны. Тут главное, чтобы было как можно плотнее покрытие сотовых сетей. Плотное покрытие стадиона в Буэнос-Айресе будет обеспечено. Очень плотное, потому что на один футбольный матч в столице Аргентины раскупили все 85 тысяч билетов до единого, причем сделали это болельщики по всему миру менее чем за 2 часа. Ажиотаж такой от того, что речь о прощальном матче за аргентинскую сборную Месси. Выйдет этот человек на поле в игре с командой Бенина сегодня вечером по аргентинскому, в ночь на среду по московскому времени, после чего товарищу Лионелю будут устроены торжественные проводы. И после этого все. Нет такого футбольного комментатора в мире, который бы сомневался, что трансляция именно этого матча наберет рекорднейшие просмотры, потому что еще раз речь о лучшем футболисте последних 2 десятилетий. Нынче 39 лет Лионелю Месси. Выступал он за сборную Аргентины с 2005-го, победил с командой на прошлом чемпионате мира, дошел до финала на мировом первенстве этим летом. Помимо всего прочего, в его активе рекордные 8 золотых мячей, 6 золотых бутс, 3-жды звание лучшего футболиста года по версии FIFA, 2-жды обладателя золотого мяча на самих чемпионатах мира. Ну и просто звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов мировой истории. Начало матча, после которого в сборной Аргентины Лионеля Месси больше не будет, в 2 ночи по Москве.
0: Вы просто не видите, у нас же радио, Денис Лизин это стоя читал.
2: Да.
0: Перечисление титулов.
1: Из левого глазика потекла скупая.
0: В нашем случае она говорит, из Лео.
1: Лео.

0: Добрым утром, друзья. 6 октября на календаре. Еще час мы вместе, я имею в виду вы все вместе и мы вдвоем. А уже с 10 утра у нас будет гость. Еще какой гость, друзья. Давайте сразу скажем. Василий Артемьев, трехкратный чемпион России по регби и бывший капитан национальной сборной. Да, вот со спортсменом поговорим о высоком, о музыке.
1: О чем угодно.
0: Мы поговорим. Замечательный человек. В общем, ждем его у нас в гостях. Пока дождались вас и по теме, будьте добры, сообщите нам следующую информацию.
1: Сымитируйте деятельность, да, на работе. Ну, по крайней мере, вы можете сделать вид, что сейчас выполняете рабочую задачу. А нам, собственно, напишите, как у вас обстоят дела на работе, да, в трудовом коллективе. Есть ли те люди, которые изображают деятельность, а на самом-то деле не работаете? А может быть, у вас есть какой-то лайфхак, вот когда вот, наверное, совсем устали, сделать так, чтобы все думали, что вы работаете.

0: Подпевали на рабочем месте?
1: Конечно.
0: Правильно делали. Иногда нужно имитировать бурную деятельность и еще и песни хорошие петь. Queen, You Don't Fool Me на Радио 7. Ну а мы прямо сейчас к очередным комментариям. Утро на семи
1: холмах. Я бы с удовольствием читала эти комментарии с именами. Вот когда указано, кто, что делал,
0: а пишут,
1: и как,
0: пожалуйста,
1: да.
0: Инкогнито, да, пишут?
1: Да, конечно. Итак, сообщение от Ирины, но не указано, вот, собственно, виновника имени. Когда работала главбухом в одной крупной компании, у нас была в бухгалтерии несколько человек и два главбуха. И я подозревала, что основная нагрузка была на мне, подозревала. А второй главбух сочковал. Но она, ссылаясь на кучу бумаг на столе, мол, сколько документов у нее, вот, собственно, продолжала. Продолжала работать. Когда я заранее сказала, что буду увольняться через 3 месяца, она уволилась раньше меня, и мы увидели, что на столе были просто черновики, а не документы.
0: Класс! Умеют люди.
1: Да.
0: Елена, была у нее коллега, которая с серьезным лицом, в наушниках, с термостаканом в руке, сидела за компьютером с видом учителя, просматривала и заказывала что-то на маркетплейсе.
1: Ну, может,
0: она костюм учительницы заказывала уже.
1: Так. Так, всем доброго утра. Когда устроилась на свою первую работу в офис, в кабинете с нами сидел начальник участка, такой мужичок в возрасте. На столе чертежи, генплан, разного рода
0: косынка,
1: сметы.
0: Косынка, дальше будет слово
1: прочее.
0: Косынка.
1: Погоди. Сидел он всегда очень сосредоточенно, смотрел в монитор на компьютере, иногда отпускал взгляд на лежащие перед ним бумаги. То брови сдвинет, то задумчиво вздохнет. И когда мне было нечего особо делать, так неловко себя чувствовала рядом с ним. Мужик-то работает, а я картинки листаю. А потом, случайно заглянув на его монитор, увидел там пасьянс. Косынка!
0: Да, я знал! Я не видел этот комментарий, но я просто... Фу!
1: Который он раскладывал на сложном уровне.
0: Сегодня пойду лотерейные билеты покупать.
1: Остальной билет был... Ой, господи, билет уже говорю. Весь остальной антураж был для директора, собственно. Молодец,
0: косынка
1: молодец.
0: Косынка наша, все. А мог бы в сапер играть, я бы тут не угадал. Так, Надежда, начальник ругался, если все просто сидели, потому что надо было что-то обязательно делать в магазине автозапчастей. И у меня на столе лежали руководство по ремонту и каталог запчастей, всегда открытые. И в любой момент идет начальник, а я оп, туда глаза, и все, и он думает, что человек работает. Хорошо.
1: Прелесть какая. Доброе утро, у меня есть коллега, рядом сидит, вот опять без имен. Так вот, его рабочее время начинается с 10, когда все приходят в 9. Далее он до 11 разбирает свои письма, и уже после 11 сидит в запрещенной сети. К 12:30 он уходит в тренажерный зал и до 16 проводит там время. После тренажерного зала обедает и до 18 спокойно сидит и смотрит свои сериалы, фильмы. А к концу рабочего дня говорит мне: «Я так устала. Я прям упахивался сегодня. Замечательно. Всем бы так упахиваться», пишет Дана. Да, ну вы бы сказали, кто? Ну вы пожурили бы. Ну мы рассказали
0: сейчас. А может, и позавидовали бы.
1: Да есть.
0: Здорово же
1: да.
0: Все это звучит. Ладно, мы еще не видели ваш комментарий. Расскажите. И ведь мы уже через полчаса практически подведем итоги этого утра. Друзья, рассказывайте. Кто из вас имитирует бурную рабочую деятельность? Может быть, за коллегами что-то подсмотрели? Расскажите. Утро на семи холмах.
2: Дмитрий

0: Кейт Райан и Лайла на Радио 7 на Семи Холмах. Вот интересно, под эту песню у вас есть какие-то воспоминания? Ну, не знаем, точно ли под эту есть, вот под другую есть у кого-то точно. В любом случае, на Радио 7 есть какой-то трек, и вы тут же начинаете вспоминать что-то и возвращаетесь во времени в какое-то прекрасное время. Расскажите нам эту историю на сайте radio7.ru, и тогда произойдет вот такое чудо.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Да, у каждого эта песня имеется. В самом деле, что можно с ней сделать? Можно периодически включать себе самостоятельно, можно уходить в воспоминания, когда слышите по радио, можно зайти на сайт Радио 7 и отправить свою историю, связанную с той или иной песней. И возможно, ну, из большого количества, тут, конечно, мы стараемся, да и вы молодцы, мы большие, да, много историй присылается, мы выбираем ту самую, которая вот сегодня нам вот больше всех понравилась, и тогда и история звучит в эфире, и песня звучит в эфире, и вообще все складывается.
0: Насчет Лайла просто вдогонку добавлю. Ну-ка. Кейт Райан только что звучала. Алекс написал: у меня эта песня на звонке стоит.
2: О.
0: Кто бы мог подумать,
2: алло,
0: правда? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Алекс. Ну, у нас сегодня тоже... Кстати, а как... Алексей, здравствуйте, доброе утро. Просто хочу вас один момент уточнить и продолжим. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Алекс, это Алексей или Александр все-таки?
2: А это как уже повезет.
0: Нет, вы как считаете?
3: Алексей.
0: Хорошо, договорились. Итак, история от Алекса. Алекс из Москвы. Его история и его песня. Он сразу обозначает, какой саундтрек. Ну, теперь учитесь, ребят. Однажды январским холодным поздним вечером мы с моей спутницей гуляли по безлюдному парку, заснеженному. Поблизости не было никаких шансов согреться, и дама уже ни о чем другом не мечтала, кроме чашки чая. И в какой-то момент она говорила: зачем мы вообще сюда пришли в такую погоду? А я ей говорю: как зачем? Тут цветы растут. Она, собственно, посмотрела на него, как на человека, которому уже диагнозы пора ставить, и говорит: какие еще цветы? Ты в своем уме? Он говорит: да обыкновенные, пойдем. Они сошли с дорожки, подошли к деревьям, под которыми были, ну, соответственно, сугробы. Алексей наклонился, слегка раскопал один из них, и под снегом обнаружилась небольшая коробка. И он сказал: видишь, я никогда не обманываю, открывай. Она открыла коробку и увидела там огромный куб льда, прозрачного льда, внутри которого были заключены три красные розы. Она сказала: ты, конечно, по-настоящему сумасшедший, пойдем домой. Они добрались до машины, и тут на радио зазвучала та самая песня. Потом они приехали домой, что было дальше, Алексей не стал рассказывать. Но, пишет он, стоит вспомнить главное. Того влюбленного парня, который накануне ночью проводил операцию «Три розы для одной звезды» и еле уговорил свою возлюбленную поехать с ним среди ночи гулять по зимнему парку. Конечно, может быть, надо вспомнить вот так красиво. Но главное — та песня. Та песня теперь для него по-настоящему резонирует с действительностью. Потому что звезд стало несколько. Одна — та самая девушка, у которой в январе день рождения, которая стала его женой, а вторая — дочь, которой сегодня, 6 октября, исполнился один год. И эта песня теперь воспринимается совершенно иначе.
2: Ух ты!
0: Ну, вы уже перевели, да, слово «звезды» на английский язык. Алексей, еще раз здравствуйте. Алекс, извините.
3: Здравствуйте.
0: Ну, как вам история ваша со стороны?
3: Прекрасно.
2: Так, меня другое интересует. Я все-таки по поводу годовщины и первого дня рождения дочери. Вы подготовились?
3: Да, конечно.
2: А что будет? Что будет? Какой праздник? Ну, мне же интересно. Я люблю вот эти вот все вещи.
3: Ну, сегодня будет такой домашний праздник. В выходные, наверное, будет праздник побольше.
2: Так, ну мы в любом случае поздравляем вашу принцессу и вас тоже поздравляем, вам, дорогие
3: спасибо.
2: Родители, терпения!
0: И а портативный дочка... фотопринтер.
2: Да, и портативный фотопринтер. Вот чтобы каждый год, каждый день ее жизни вы могли запечатлеть, и чтобы она росла умницей, красавицей, здоровой и прям самой-самой-самой. Вот всего вам, ребят.
3: Ну, спасибо.

0: большое вам.
1: Понятно, что мы уже лучше ничего не скажем, правда, Алексей? Вам только остается объявить ту самую песню, тот самый саундтрек.
0: В эфире Радио 7 звучит песня Simply Red, Start.
1: Объявили, исполняем.
2: Браво! Мой саундтрек на Радио 7.

Это, конечно, прекрасно. Simply Red и Stars на радио 7 на Семи Холмах. Завтра очередная история. Ваша наверняка с той самой песней, которую вы слышите на радио 7 и под которой у вас просыпаются наилучшие воспоминания. Radio7.ru, зашли на сайт, кликнули на конверт в правом верхнем углу и свою историю рассказали. Ваша история прозвучит в эфире. Песню послушаем всей страной, а вы заберете портативный фотопринтер. На радио 7 впереди Кэти Перри и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». 9:21 в Москве. С добрым утром.

Громкая Кэти Перри на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только лучшая любимая музыка и прекрасный дуэт Элтон Джон и Дуа Липа очень скоро. Опять же громко, сольно, Белинда Карлайл. И уже через пару минут Джеймс Блант.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Новые ограничения VPN, которые готовятся уже со стороны государства и обсуждаются с операторами связи, будут направлены не на частных и корпоративных пользователей. Эксперты поясняют, что коснется это на практике владельцев публичных сервисов обхода блокировок, которые размещают при этом свою инфраструктуру на российских хостингах. Вот их будут вносить скоро в спецреестр Роскомнадзора, и после этого, поясняют эксперты, доступ к серверной мощности наших провайдеров для них будет закрыт на год. Похожий подход на самом деле есть уже и действует для почтовых рассылок на хостингах. Отправка почты с виртуальных серверов, скажем так, по умолчанию очень часто ограничена. И чтобы получить доступ, надо сначала согласовать это с провайдером, объясняя цели рассылки, указывая ее объем и адресатов. С Нового года Китай введет новые требования к экспорту автомобилей со своей территории, и это может усложнить поставки автомоделей в Россию. Если сейчас машину можно вывести из КНР без согласия производителя, если она была на учете в стране более полугода, такие авто уже считаются поддержанными, даже если там пробег нулевой, то с января будут важные

0: Изменения. Для экспорта производители должны будут доказывать наличие за пределами КНР сервисной сети, способной выполнять ТО, ремонт и обеспечивать поставки комплектующих. И автоэксперты считают, что усложнение по экспорту спровоцирует рост расходов на логистику и на хранение машин, которые к нам будут везти с января из Китая. Это означает потенциальное увеличение цен на них. В России открыли первую отдельную воздушную трассу для гражданских БПЛА. Конкретно в Ханты-Мансийской автономии запустили персональный воздушный коридор для невоенных беспилотников. Как уточнили в Минтранспорта, летать там смогут только дроны с системами идентификации, навигации, безопасности. Ну и таким образом впервые в России вообще появилась, скажем так, выделенка для беспилотников, где для их полетов не надо каждый раз получать разрешение на использование неба. Первой задачей маршрута гражданских БПЛА станет мониторинг лесных пожаров в Югре. Ну а дальше такие коридоры для дронов в небе, сообщается, начнут использовать и в доставке грузов, и в мониторинге инфраструктуры, и в мониторинге территорий. Причем не только в Ханты-Мансийской автономии и не только на Дальнем Востоке. На этом все. По новостям. Всем удачи.
1: Радио 7.

0: Белинда Карлайл на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы уже почти готовы подвести итоги этого утра, но пока еще не видели ваши сообщения. Успейте рассказать, кто на вашей работе имитирует бурную деятельность. Пишите прямо сейчас, действительно, итоги через 5-10 минут, ну а потом у нас гость. Пока же, ну не гость, а коллега.
1: Ну да, коллега наш, эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. И у нас на связи Екатерина из Королева. Правда ли, что за обеденным столом соль и перец всегда передаются только вместе?
0: О.
3: Да, это интересное замечание, потому что действительно такой классический, я бы даже сказала, почти аристократический столовый этикет предполагает, что да, соль и перец – это такая пара неразлучников, которые в большинстве случаев через стол передаются вместе. Но давайте посмотрим на этот вопрос именно с точки зрения повседневной такой застольной практики. Очень часто соль и перец располагаются на одной общей подставке. И в этом случае кажется абсолютно логичным передавать их вместе, и это вроде бы кажется нормой. И даже если они отдельно друг от друга могут существовать, вроде бы, чтобы они не потерялись просто вот на этом обеденном столе, да, когда они стоят друг от друга, их тяжелее найти, перепутать и так далее, кажется, что более уместно все-таки их передавать опять же вместе. Но надо сделать определенное уточнение, что на сегодняшний день это правило все-таки не является таким жестким и обязательным для использования повсеместно. Поэтому если нам нужно показать какой-то высший класс где-нибудь в определенных слоях общества, где такие нормы ценятся, тогда, наверное, да, лучше подавать вместе соль и перец. Во всех остальных случаях повседневного такого застольного этикета это не является такой принципиальной, наверное, историей.
0: Принципиально волнующие вас вопросы, как всегда, задавайте Татьяне Барановой, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Элтон Джон и Дуа Липа и Cold Heart на Радио 7 на Семи Холмах. Кто сегодня растопил наше сердце и кому мы будем вручать главный приз этого утра, а вот прямо сейчас и расскажем.
1: И нам опять было сложно. В который раз. Но подождите, у меня есть важная миссия. Вадим пишет. Вот сейчас, пожалуйста, все Дмитрии, я не шучу, у которых есть коллеги Вадимы, вам внимание, потому что мы же не знаем, в какой компании это происходит. Итак, доброе утро, Света и Дима. Вот прямо сейчас мой сотрудник Дмитрий делает вид, что работает, а сам уже сотый раз копирует одну и ту же таблицу. В данный момент слушаем Радио 7. Прошу на всю страну сказать Дмитрию, если он продолжит этим заниматься, премии за октябрь не увидит. Еще раз сообщение от Вадима.
0: Хорошая угроза. А вдруг он по делу таблицу копирует? Вот мы же с тобой сидим, например, вот есть у нас там 2 минуты выдохнуть. Мы же таблицы не копируем.
1: Нет, не копируем.
0: Мы в телефончиках что-то делаем.
1: Конечно, да.
0: Заметили? 2 минуты за все время. Такие вот ответственные сотрудники. Да, Ксения, вот я прям порадовался. Сообщение с фотографией. Я преисполнилась настолько, что уже даже не делаю вид, что работаю. Сижу сейчас и собираю лего на рабочем столе. И прикрепила фото, где она реально авокадо из лего собирает. А у нее вот монитор, на мониторе, кстати, таблицы, которые Дмитрий копирует, наверное.
1: Так,
0: и
1: еще
0: пишет, сотрудник хорош настолько, насколько эффективно он выполняет свои служебные обязанности. А я их выполняю лучше, когда в хорошем настроении. Так что дайте мне собрать лего.
1: Молодец. Класс. А Татьяна, сообщение, здравствуйте. Работала в офисе, моей задачей был обзвон горячих и холодных клиентов. Многие не любят, да. Пока директор отсутствовал, я играла в стратегию «Герои 3». Тем самым собираем вокруг себя мужчин. Водители обожали прийти и подсказать, как лучше провести битву. Как только на горизонте появлялось начальство, я сразу хватала трубку телефона и начинала вести диалог сама с собой. Водитель же делал вид, что у него есть ко мне вопросы. И стоит, ждет.
0: 0% осуждения. Ни тем, ни другим. «Герои 3». Ну, легендарная игра. Ну, что вы. Ладно, давайте к победному комментарию перейдем. Его прислала дама по имени Ганна ВКонтакте. И прислала еще буквально в самом начале этого утра. Она написала, что такое имитировать бурную деятельность на рабочем месте. Я прямо сейчас этим занимаюсь. И с деловым видом, с абсолютно деловым, пишу вам это сообщение.
1: Браво!
0: Почему за честность!
1: Да-да-да. Почему мы выбрали? Во-первых, за честность, а во-вторых, чтобы все так делали, когда приходят на работу, чтобы все были у нас в чатах, писали и за это периодически получали призы. Так, ну, термокружка Радио 7 сегодня нашла своего очередного хозяина. Мы этому очень рады.
0: Поздравляем вас. Расскажем сейчас, как вы ее заберете. Там свяжемся с вами непременно. И, друзья, будьте готовы. Через 12 минут у нас гость Василий Артемьев. Легенда отечественного регби. Дождитесь. Ну и дождитесь, астропрогноз уже через несколько минут.

0: Cardigans, Love Fool на Радио 7. Ну что, друзья, время астропрогноза, поехали.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. День может стартовать совсем не так, как вы рассчитывали, и неожиданные перемены собьют с толку овнов, львов и стрельцов, но в итоге освободит время для гораздо более приятного занятия.
0: Знаки земли. Сегодня вам стоит проверить автоматические списания. Тельцы, девы и козероги, будьте внимательны. Есть вероятность обнаружить услугу, которой вы давно не пользуетесь или не пользовались вообще.
2: Знаки воздуха. Сегодня обычный разговор способен внезапно уйти в совершенно неожиданную сторону. Близнецы, весы и водолеи, попытайтесь плыть по течению. И вам удастся узнать что-то, о чем вы даже не догадывались.
0: Знаки воды столкнутся с приятным финансовым сюрпризом. Раки, скорпионы и рыбы, не бойтесь сегодня же потратить неожиданную прибыль и порадовать себя.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
10: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Утро на семи холмах.
6: Радио 7.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7.

0: Денис Лизин и новости. Доброе утро.
1: Дима, привет. Света, привет. Всем доброе утро. В России открыли первую отдельную воздушную трассу для гражданских БПЛА. В Ханты-Мансийской автономии новые технологии оттуда запустили персональный коридор для невоенных беспилотников, и в Минтранспорте по этому поводу уточнили. Вот так, если по-простому летать, там смогут только дроны с системами идентификации, навигации и безопасности. И вот таким образом в России впервые появилась выделенка для беспилотников, где для их полетов не надо теперь будет каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства и вводить локальные ограничения. Она работает. Первой задачей, сообщается, маршрута гражданских БПЛА станет мониторинг лесных пожаров в Югре. Ну и дальше такие выделенки именно для дронов в небе над регионами начнут использовать в доставке грузов, мониторинге инфраструктуры и территории, и, главное, не только на Дальнем Востоке. От социологов пришли результаты очень интересного исследования насчет эпохи потребления, как говорят, и отношения к ней наших граждан. Доля россиян, согласных с утверждением, чтобы жить нормально, надо уметь планировать семейный бюджет, за последнюю четверть века выросла почти в 2,5 раза. Было 41%, теперь 95%. Вот такие результаты по сравнению с 2001 годом, когда этот же вопрос гражданам задавали. Кроме того, эксперты в ЦИОМ еще сообщили, кроме осознания необходимости финансовой грамотности, у россиян резко и выросло уважение к людям, умеющим зарабатывать. Было когда-то 37%, теперь 73%. Но при этом жить в обществе, где нет денег, хотел бы уже каждый четвертый, а не 10%, как было в том же 2001. И деньги не имеют сейчас никакой ценности для 19% россиян, каждый пятый. Как отметили социологи, вот получается, что с ростом ценности финансов у россиян одновременно растет и желание представить мир, в котором мы от этих самых финансов все меньше и меньше будем зависеть. При этом, как говорится, те же финансы, деньги не властны над истинными ценностями. Их, конечно, много, но сейчас речь о книгах. Вот так получилось, что утро вторника принесло сразу 3 новости на книжную тему. Новость первая. В России ускоряются темпы падения книжной офлайн-розницы. Да, за полгода, с одной стороны, оборот всех наших книжных магазинов – это 14 миллиардов рублей, но покупатели все больше уходят за книгами в маркетплейсы и цифровые сервисы. Вторая новость. Французские воры снова прославились сразу на весь мир, потому что на сей раз они смогли украсть одну из самых дорогих книг в мире. Это «Апокалипсис», созданный по мотивам откровения Иоанна Богослова в середине прошлого века. И стоимость этой книги – несколько миллионов евро. Мало того, жандармерии во Франции теперь еще и надо понять один нюанс. А как вообще смогли украсть огромную книжищу весом 210 кг. При этом с бронзовой обложкой, украшенной драгоценными камнями и созданной лично Сальвадором Дали. Французские воры. Ну и третья книжная новость, которая тут же на самом деле потянула на сенсацию. В России в продаже появился второй том «Мертвых душ». «Возрождение». Написан нейросетью. Над продолжением культового романа Николая Васильевича Гоголя год трудились разработчики, историки, литературоведы, лингвисты. Обучили нейронку на полном собрании гоголевских сочинений, его письмах, черновиках, записных книжках и так далее. Каждую сгенерированную главу, сообщается, проверяли на уникальность, ну, чтобы и не копировал классика. Да, текст, говорят, который получился не Гоголь в оригинале, но по факту второй том «Мертвых душ» теперь у нас есть.
0: Ужас. Теперь осталось сделать так, чтобы Ленин написал продолжение «Войны и мир».
2: Почему Ленин?
0: Ну, классно, Ленин много писал. Нейросеть удобнее обучать, представьте? Владимир Ильич Ленин, «Война и мир», продолжи. Ой, Денис, спасибо за новости.
3: Светлана Молодцова.
0: Дождались, друзья. Буквально несколько минут, и в этой студии появится он. Василий Артемьев, трехкратный чемпион России по регби, бывший капитан национальной сборной. О спорте, разумеется, не только. У нас же музыкальная станция. Мы говорим с Василием уже через пару минут. Готовьте, кстати, свои вопросы. Вы можете задать их Василию практически лично. В соцсетях пишите, а мы с удовольствием вопрос Василию передадим.

0: Мика его Relax, Take It Easy на радио 7 на 7 холмах. 10.07, точное столичное. Мы здесь, знаете ли, не ради релакса. Итак, друзья, Лионель Месси сегодня прощается с большим футболом, а мы, в свою очередь, приветствуем одного очень известного регбиста. Василий, здрасте.
1: Интересный заход у тебя такой. Скажи, получился. Кстати, а ты как к футболу относишься? Смотришь,
0: Василий Артемьев,
1: да,
0: давайте представим его сразу.
2: Доброе утро. Свет, Дим, дорогие радиослушатели, всех приветствую. Спасибо, что пригласили. Очень рад разделить с вами это утро.
1: Так, к футболу как относишься? Все-таки спрошу.
2: К футболу, ну, как и все, кто не ходит слишком часто на футбол, но кто смотрит, когда играют какие-то крутые сборные или крутые соревнования, которые проходят. В общем-то, у меня не было истории этого детского фанатского движения или юношеского, но сейчас, завершая карьеру в структуре регби-клуба ЦСКА, сейчас, конечно же, до сих пор работаю вместе с коллегами по развитию регби, в том числе в структуре ЦСКА, сейчас, конечно, нередко бываю на стадионе.
0: И болею за Локомотив сейчас, можно добавить, Василий.
1: Так, а Месси или Роналду? У нас тут спор еще с чемпионатом мира.
0: Всегда, да, Василий, всегда.
1: Вот за кого?
0: Месси или Роналду?
2: Да это хороший спор, там много интересов вызывает.
0: Нет, ты должен сказать.
2: Ну, наверное, Месси. На самом деле, я, правда, в финале чемпионата мира по футболу болел за Аргентину. Ну, так, по крайней мере, знал, что Испания сильнее, но, судя по тому, по их пути, которые они прошли. И испанцы — это, ну, такие аристократы футбольные, определенные, по сравнению с аргентинцами. А это уличные ребята. Вот. И, конечно же, их немножко, конечно же, загнобили, можно так сказать, за их подход. Но у них победа любой ценой. И вот многие выросли в таких непростых условиях, действительно, прошли этот путь, дошли до финала чемпионата мира по футболу. И, конечно же, пытаясь выиграть эту победу, ну, чувствовалось с какой-то определенной долей, не знаю, сострадания, что ли.
1: Так, давайте в реальность вернемся все-таки, а то мы почему-то с регбистом про футбол разговариваем, но можем.
0: Давайте сразу вот к утверждению. В соцсетях написал Юрий только что: американский футбол — это регби для неженок. Согласны?
1: Да?
2: Ну, это такая интересная фраза. На самом деле, с точки зрения мощи вот этого физического контакта, и даже не контакта, у одного регбийного тренера спросили, ну, регби — это же контактный вид спорта, точнее, не спросили, а сказали, он говорит, нет, регби — это спорт столкновений, контактный вид спорта — это бальный танц. Поэтому... Поэтому я так скажу. Сейчас две игры имеют слишком много различий, чтобы их сравнивать
1: даже,
2: чтобы,
1: да?
2: Чтобы их сравнивать, да. Регби — это все-таки вид спорта динамичный и непрерывный. И контакт, и правила совершения этого физического контакта, они ограничены. В американском футболе многое сделано ради зрелищности, поэтому игра на самом деле намного опаснее.
0: Ага, а вот это австралийское, когда они делают это тоже регби?
2: Это
0: вы
2: новозеландское.
0: Поймите, мы люди далекие от этих вещей, правда?
2: Абсолютно точно. Это новозеландское. Все-таки в Австралии нет этих племен маори, которые населяли эти острова. Поэтому это новозеландская хака. Это визитная карточка регби, которую знают, наверное, все люди, которые даже не держали и не видели овальный мяч. Но это Новая Зеландия.
0: Хорошо. Если бы встретились русские регбисты и те самые хака, кто кого?
2: А мы... Между прочим, играя на чемпионате мира, или Кубке мира, как мы называем, по регби 2019 года в Японии, мы играли против сборной Самоа, а это острова Самоа, непосредственно там близости от Новой Зеландии. У них тоже богатая культура регби, и тоже есть своя культура от этого ритуального танца перед игрой. Мы этот танец, в общем-то, принимали. Этот вызов мы стояли и принимали. Поэтому не скажу, что в моменте ты слишком много внимания этому уделяешь, потому что ты заряжен на игру и думаешь уже о том, как, что пройдет дальше, но выглядит это зрелищно, конечно. Конечно же, классно быть частью такого большого регбийного праздника и этого ритуала тоже непосредственно на поле.
0: Краткий вопрос, да или нет, вы их вынесли в одну калитку, говоря языком болельщиков?
2: А что сейчас, реклама, да, у нас?
0: Да, песня хорошая.

0: Брайан Адамс и Василий Артемьев. Что связывает их? Об этом в эфире Радио 7. Да, Радио 7 их и связывает. И Брайан Адамс прозвучал, и Василия встречаем снова.
1: Так, доброе утро еще раз.
2: Василий,
3: доброе утро, здравствуйте еще раз.
1: Ключевой вопрос, уже хочу задать его минут 15. Как регби вошел в твою жизнь? Вот как это случилось?
3: На самом деле очень просто, я из Зеленограда, а это...
2: Какая связь? Да. Я из Зеленограда, значит регби.
3: А вы не знали?
2: Нет, не знали.
3: У нас более полувека существует регби в городе, особенно детско-юношеское регби. И сейчас Зеленоград является центром всего детско-юношеского регби Москвы. Ну и в середине 90-х проще, наверное, было не попасть в регби, чем попасть, если ты стремился найти какой-то командный вид спорта, где ты мог увлечься и играть в классную игру. Поэтому я так и попал где-то в возрасте 9 лет, и с тех пор регби занимает большую часть моей жизни.
1: А во сколько вот в среднем приводят? В 9, в 10? Когда
3: сейчас,
1: оптимально?
3: Сейчас, на самом деле, есть огромное количество возможностей вовлечься в регби или вовлечь своего ребенка. Вот из последнего, вот мы четвертый год уже развиваем школьную лигу по бесконтактному регби, а это спорт в школах. На самом деле, то место, в котором он должен, ребенок, начинать свой путь в спорте. И сейчас с первого класса, а в этом году мы еще и детсады туда затянем на наши турниры. В прошлом году более 300 команд у нас играло, 5 возрастных групп с 1 по 11 класс, и включая колледжи Москвы. Поэтому это большая работа, которая ведется уже не четвертый год.
1: Так, спрашиваю как мать. Регби дорого? Вот тренировки,
2: почему
1: одежда.
2: Почему мать не спрашивает, опасно или нет?
1: Не, это уже ладно,
3: регби, во-первых, это полезно, а во-вторых, это недорого. Есть большинство секций, на самом деле, бесплатные. В школах зачастую вот секции по бесконтактному регби тоже бесплатные. Есть и платные секции, но это стоит абсолютно недорого. Но это командный вид спорта, который точно правильным урокам и правильным ценностям ребенка научит. И в целом приучит ребенка к двигательной активности и много ярких эмоций. Детский спорт, он, в принципе, должен дарить удовольствие, а регби это делает как мало какой другой.
2: Василий, ты выступаешь в качестве тренера еще, да? Для какой возрастной группы?
3: Ну, не тренера, скажем так, наставника, потому что мы уже 5 лет развиваем бесконтактное регби, и среди корпоративных команд это взрослые люди, любители, которые никогда в жизни не трогали овальный мяч
1: я
3: руками.
1: Я в руках держу сейчас!
3: На текущий момент за 5 лет у нас, наверное, более уже 120 команд взрослых сыграли, плюс у нас мужчины и женщины играют вместе, потому что вид спорта бесконтактный. Кстати, у нас почти нет конкурентов игровых видов спорта, где и мужчины, и женщины могут играть вместе. У нас уже и семьи образуются, на самом деле. Уже и дети рождаются за эти 5 лет.
2: Не настолько уж и бесконтактный.
3: Так вот, ну, за пределами поля это все происходит. Ну, обычно. Вот. Поэтому я, можно сказать, являюсь таким еженедельным наставником для новичков. У нас еженедельные такие тренировки проходят, и новички приходят, а я их вовлекаю, а дальше они уже сформируют команду.
2: Вот я так потихоньку подвожу. Друзья, просто вы не слышали, мы за эфиром с Василием разговаривали, Света говорит: Василий, у вас такой голос интересный, прям поставленный, и вы так хорошо разговариваете. Он говорит: да я-то обычно ору и на поле, и, например, если в качестве наставника выступаю. Вот можно нам сейчас мастер-класс? Друзья, сейчас вот технически, если вы смотрите где-то там вот кружочки наши в соцсетях, вы видите, как студия расположена. У Василия микрофон, у Светы микрофон, и у меня микрофон. Так вот я сейчас выключаю микрофон Василию, убрал, выключаю микрофон Свете, оставляю свой, и до меня будет сложно докричаться с технической точки зрения. Василий, ну вам слово, вот и музыку выключаю. Как кричат на поле?
4: Ну как кричат на поле? Так или куда ты бежишь? Стой! Я что тебе сказал? На самом деле я так никогда не кричу, я кричу вперед!
2: Нет, вы знаете, есть чувство, что вы сдерживаетесь. Василий, не сдерживайтесь. Давайте, студия все стерпит.
4: Вообще не сдерживаться! Давай беги! Куда ты пошел? Стоять! Не туда!

Мали, Never Ending Story на радио 7 на 7 холмах. Друзья, ну наша история конечна все-таки, уже ближе к 11. Мы попрощаемся с нашим гостем, так что если у вас есть вопросы к трехкратному чемпиону России по регби, бывшему капитану национальной сборной Василию Артемьеву, задавайте их сейчас в наших соцсетях. Ну а что касается музыки, через пару минут с нами Шер, 10:21 в столице, с добрым утром.

0: Это Шер на радио 7 на Семи Холмах, точное столичное 10:27. Друзья, и мы продолжаем наш спортивный разговор с Василием Артемьевым. Утро на Семи
1: Холмах. Так, ну и, конечно, хотелось бы обсудить проект «Супер-ниндзя». Ну, это очень зрелищно, это всегда очень, волнительно. Но ключевое, вот скажи, пожалуйста, самому участвовать тяжелее, волнительнее или наблюдать за тем, как вот, спортсмен, за которым...
0: Сопереживать.
1: Да, за которым ты болеешь, вот, собственно, проходит этап.
2: Да я думаю, и то, и другое в определенной степени вызывает волнение и эмоции, но именно ради этих эмоций мы, собственно, и смотрим спорт, ради его непредсказуемости результата и ради тех эмоций, которые он нам дарит. Вот поэтому, создавая это шоу, уже 5 сезонов, 5-й сезон сейчас в эфире взрослого шоу, 3 сезона детского уже вышло, мы понимаем, почему нас любит зритель. И в первую очередь, конечно же, это то, как профессионально все это снимается и все это производится. А во-вторых, конечно же, те герои, которые к нам приходят участвовать, и то, как мы их раскрываем. Потому что это не только про спорт. И не столько про спорт. Это спорт и те герои, и их истории, которые будут мотивировать, и к которым вот зритель может почувствовать что-то родное. Потому что там разные жизненные истории, ситуации мы показываем, раскрывая наших персонажей. И многие люди, на самом деле, проходят непростой путь по жизни. И для многих это резонирует, когда ты смотришь как зритель, и ты начинаешь сопереживать еще больше. Вот именно это и вызывает эмпатию. Поэтому мы своего рода нашли такой ключик к тому, чтобы сделать спорт смотрибельным, зрелищным, интересным и актуальным. Вот в таком шоу, как «Супер-ниндзя». Мне всегда волнительно. Я сажаю голос, но уже не на второй день. Не на второй день, когда я кричу на взрослых и юных спортсменов. Но уже день на 5-й, на 6-й съемочный уже тяжеловато.
1: Так, а тренируются где? Вот я каждый раз, когда смотрю, по телевизору, у меня возникает предельно простой вопрос. Вот если человек такой, я бы хотел, наверное, поучаствовать в будущем, да, это же надо подготовиться, куда он идет, где готовится?
2: Турник вешает дома.
1: Просто
2: можно
1: и все?
2: Для начала...

0: То есть вышел во двор?
1: Конечно, турники есть везде, на турниках можно начать готовиться, и многие, в общем-то, к нам приходят из разных видов спортивной деятельности, в том числе воркаут. Воркаут, по сути, что это? Это турник, трюки, на которые они делают на турнике, и зачастую как раз спортсмены, кто занимается воркаутом, показывают очень высокий результат. Но, конечно же, есть уже и количество коммерческих залов, и даже бесплатных уличных площадок, которые специально и в Москве, и в других городах строятся для занятий гонками с препятствиями и ниндзя-спортом, по сути. Поэтому сейчас нужно себя замотивировать, выйти и начать тренироваться. И это сложнее, чем найти место, где ты можешь это сделать.
2: Ну да, логично, логично.
0: Ну и да, не у каждого человека есть такой Василий, да, который тебя замотивирует и будет говорить: давай, давай, давай. В общем, как кричит Василий, вы уже слышали. Теперь, Василий, знаете, мы перейдем к чему? К нашей истории под названием «Мой саундтрек».
2: Да.
0: Есть у нас такая рубрика «Игра», и люди рассказывают истории, связанные с какой-либо песней, которую они слышат на Радио 7. Что у тебя за история и что за песня?
1: Да, небольшую подводку тогда дам.
2: Давай.
1: В спорте очень важное, особенно в спорте высоких достижений, важное место занимает психология. Зачастую твоя степень мотивации и степень твоей собранности и концентрации, она может решить тот самый результат между двумя, ну, одинаково подготовленными в большинстве моментов командами или атлетами. Поэтому спортивная психология — это важный элемент. И одну из книг по спортивной психологии я еще, будучи спортсменом, читал. Называется «Психология чемпионов». По-моему, автор Боб Ротелло. В общем, он говорил о том, как спортсмены готовятся. Особенно спортсмены в таких видах спорта, где очень важна концентрация. Есть такие техничные моменты исполнения каких-то спортивных навыков. Например, гольф. Удар по мячу в гольфе. Баскетбол. Бросок в кольцо.
2: Момент броска,
1: мяча, да?
2: Да.
1: Ну, как сделать так, чтобы твои мысли, да, посторонние, не мешали тебе сконцентрироваться и выполнить то, что ты десятки тысяч раз отрабатываешь. Такой простой трюк. Это, ну, такая выжимка, да, из книги. Простой трюк. Чтобы лишние мысли из сознания вытолкнуть, начинай напевать какую-нибудь песню у себя в голове, и пусть это будет единственное, о чем ты будешь думать, когда вот тебе нужно исполнить какой-то высокотехничный навык. Потому что твои мышцы и твое тело и так знают, как его сделать четко и выполнить. Но если ты будешь думать о том, как бы сейчас не ошибиться, это как раз может привести к этой ошибке. Так вот, еще будучи спортсменом, начал проигрывать у себя в голове эту песню, которую я вам, которая сейчас будет
0: сейчас
1: играть
0: Василию в эфире.
1: Сейчас
0: Василию
1: представим. Да, да, да. И в целом понял, что это действительно работает, действительно помогает мне не ошибаться в тех моментах, в которых я и не должен ошибаться, потому что мое тело прекрасно знает, как выполнять тот или иной технический навык, поэтому песня Bee Gees часто играла у меня в голове.
0: То есть та самая с фальцетом, когда трое мужчин заряжают тебя. Stayin' Alive от Bee Gees. Вот такая рубрика «Мой саундтрек». Внезапная рубрика от Василия Артемьева. А чуть позже мы от музыки перейдем к кино. Дождитесь обязательно. Утро на семи холмах.

0: Как и обещали, от музыки переходим к кино и от биджиз к синематике. Ну, здесь Василий Артемьев выбирает фильмы, это будет интересно.
1: Радио 7. Синематека.
2: Вопрос номер один. Хватает ли времени смотреть кино и смотреть сериалы профессиональному спортсмену?
3: Профессиональному спортсмену как раз-таки хватает. Сейчас я уже не профессиональный спортсмен, поэтому времени стало куда меньше.
2: Так, как-то у меня не бьется ответ. Ну да ладно. Тем не менее, что больше любишь? Все-таки проводить время при просмотре фильмов или сериалы тебе больше заходят, потому что истории покороче, там можно дать час времени и на неделю, месяц, два, три растянуть удовольствие.
3: На самом деле, намного больше люблю книги, там, аудиокниги сейчас, когда как раз еду в машине за рулем или...
0: Что у тебя сейчас?
3: Или бегу. Люблю научную фантастику, на самом деле. С детства.
0: То есть в машине что у тебя сейчас играет?
3: Что-то последнее из российских научных фантастов, на самом деле, да. Я даже не помню, какое название, там какая-то серия книг. Но это другое. Сериалы я тоже, в общем-то, смотрю, и фильмы тоже бывает включаю. И есть любимые в том числе.
2: Так, какие? Про сериалы.
3: Про сериалы. Но если небольшая такая прелюдия, еще, наверное, 20 лет назад я впервые посмотрел, еще учась в школе в Ирландии, посмотрел эпизод сериала «Офис», британского сериала, который написал и, в общем-то, создал мой любимый комик, британец Рики Джервейс. И потом, впоследствии, в общем-то, я пересмотрел, понятное дело, весь английский, а потом, когда появился американский со Стивом Кареллом, я очень его тоже полюбил и даже иногда пересматриваю.
2: Поэтому и тот, да?
3: «Офис» — это мой любимый сериал, и да, вот это мокюментари, этот жанр мне очень импонирует, очень нравится.
0: Так, что еще? Давай про фантастику.
3: Про фантастику, ну, вообще-то я большой фанат там компьютерных игр еще с детства.
0: Сейчас руки будем жать друг другу, Василий.
3: В целом...
2: Пропал Димка.
3: Да. Несколько лет моего детства я провел, в общем-то, за экраном компьютера, еще не помню какого там Пентиума, на котором играл в Fallout и Fallout 2, и когда... Конечно же, вышел сериал Fallout, я его ждал, наверное, как и все фанаты этой легендарной серии игр. И в целом жанр постапокалиптики, он мне очень близок и в художественной литературе, и здесь, в общем-то, я тоже рад был наконец-таки окунуться в этот мир Fallout и на телеэкране, поэтому большое спасибо Amazon, что сняли сериал. Неплохой сериал, в целом, да, второй сезон я тоже смотрю.
0: Вы заметили, как мы сейчас говорим, сериал неплохой, но игра лучше, да, Вася?
3: Ну, конечно. Я бы сказал, что книга лучше, но книги... Здесь, к сожалению,
0: здесь сериал, но фолочь погонять, выражаясь нашим языком, дело святое. Что еще, Василий?
3: Начинал свой путь в юморе, можно сказать, конечно, легендарного сериала «Друзья». Я думаю, это тот сериал, который можно включить в любой день, с любой серии, и ты все равно погрузишься и будешь теплую атмосферу испытывать, доброты, добрых шуток. Что еще? Детективы тоже люблю. Люблю. Наверное, один из лучших за последние годы — это «Настоящий детектив». И первый сезон, конечно же, это легендарный. Мэттью МакКонахи — один из моих любимых актеров, в общем-то, и как и Вуди Харрельсон. В общем, искренне люблю такой жанр тоже, хотя, конечно же, такой очень поражающий немножко вот этот яркостью своих изображений.
2: А сериал. С дочерью удается что-то посмотреть? Вы что-то смотрите вместе?
3: Папины дочки в основном.
0: Да ладно!
3: А она почему-то... вообще-то я все-таки человек не последний, и к телеканалу СТС тоже имею отношение. И Лиза тоже, моя дочка так зовут, она тоже даже встречалась с актерами сериала. На каких-то мероприятиях мы пересекались. И начала она, кстати, с новых папиных дочек, но сейчас вот почти каждый день, когда я провожу с ней время, или когда возвращаюсь домой, она возле экрана, и у нее... Старые папины дочки.

0: Ростовский сейчас на экране. Поэтому, но сериалы с моим соведущим Ромой Постоваловым она тоже очень любит.
1: Класс.
2: Спасибо
1: класс.
2: Большое. А, отец Василий, да?
0: Да, да, батя.
2: Через несколько минут, друзья, мы будем уже завершать это утро на Семи холмах. И тем не менее, с Василием красиво закончим. Снова поговорим о спорте, о музыке и кое о чем еще.
3: Синематека на Радио 7.

0: меня личный вопрос, прям личный, потому что я давно наблюдаю за семьями, где растут дети и периодически кого-то отдают в спорт. Я так по секрету скажу, уже часть вопроса, часть ответа я услышала вне эфира, но я хочу, чтобы это прозвучало на всю страну. Спортивный характер – это то, с чем рождаются, или то, что приобретают?
1: Ну, а я тоже на всякий случай скажу, на вопрос отвечает Василий Артемьев, трехкратный чемпион России по регби.
2: Да, спасибо. Хороший вопрос. На мой взгляд, большая часть того, что мы называем спортивным характером, да, и трудолюбие, и сила воли, и стойкость, и смелость, и неуступчивость, это все нарабатывается в детском возрасте, в первую очередь, во время занятий спортом, неважно каким, потому что спорт очень хорошим уроком может научить наших детей и прекрасно с этим справляется, с тем, где вот родители не всегда дотягивают, там, где мы пытаемся оградить детей от лишних сложностей, переживаний и ошибок, спорт как раз-таки учит вполне таким прямолинейным принципом, потому что есть причинно-следственная связь, чем больше усилий вкладываешь, тем лучше результат достигаешь, и что ошибаться это абсолютно нормально, и ошибки это только часть пути, который ты должен пройти, чтобы достичь этого результата. Поэтому здесь в большей степени спорт как раз-таки и формирует этот спортивный характер.
0: Класс.
1: Не снижаем планку. Вопрос от слушательницы. Ну-ка. Виктория пишет. Есть такая философия. Бусидо. Кодекс чести японских самураев. Вы, Василий, уже добились признания в спорте и теперь осваиваете шоу-бизнес и актерство. А есть ли у вас свое бусидо? Свой внутренний кодекс? И какие принципы помогают вам достигать успеха?
0: Воу.
1: Па?
0: Серьезно?
2: Великолепный вопрос, да, великолепный. Да. Наверное, я могу ответить так, что есть определенные принципы, которые складываются у взрослого человека, такие жизненные принципы, по которым ты идешь. Для меня, наверное, одними из главных является принцип ответственности, что надо брать ответственность за то, чем ты занимаешься, что ты делаешь, потому что от этого зависит и твоя репутация, и то наследие, которое ты оставляешь. Поэтому ответственность, это, наверное, важно. Быть достойным. В одной из фантастических книг, которую я очень люблю, сейчас уже, наверное, даже не вспомню автора и не вспомню деталей, но там было такое приветствие. У людей вместо там «здравствуйте» или там «привет» «будь достоин». Вот это первое, что ты говоришь. Вот на самом деле хорошая фраза, которую я иногда даже использую. Каюсь. Вот. Поэтому быть достойным и брать ответственность. Вот. Ну и уметь любить и радоваться жизни, я думаю, это тоже очень важный навык.
1: Таков путь осталось
0: для вами. Да. Нет, слушайте, я на протяжении всего эфира хочу тоже добавить, буду обращаться ко всем нашим слушательницам, именно к девчонкам. Девчонки, приходите на тренировки регбистов. Вам понравится.
1: А куда приходить-то, Василий? Про Зеленоград мы слышали.
0: Да и в Москве есть много. И вообще, а много городов вот так отличаются на карте России тем, что там действительно неплохая школа регби?
2: Да, конечно, конечно, много. Сейчас становится

0: становится еще больше. На самом деле сейчас отличная возможность отдать своих детей в регби. У нас и у Академии регби-клуба ЦСКА большое количество секций, и Московская Академия регби тоже в разных точках по территории столицы принимает детей с большой радостью. Ну и в целом, даже учась в школе, дети могут заняться бесконтактным регби и тоже соприкоснуться с нашей большой спортивной регбийной семьей и стать частью этого большого сообщества, потому что те друзья, которых ты приобретаешь на спортивном пути, это крепкая дружба на всю жизнь. И это соратники, единомышленники, которые будут с тобой на протяжении всей жизни. Поэтому приходите лучше на матч, если вы раньше не занимались никогда и хотите познакомиться. Матчи еще идут, и чемпионат России по регби еще не завершен, и еще есть возможность посмотреть как на федеральном спортивном телеканале регби, так и прийти на матчи. Подписывайтесь на социальные сети Федерации регби России, там абсолютно всю информацию, ну и социальные сети регби-клуба ЦСКА, моего клуба, где мы тоже публикуем всю информацию. Ну и можно начать играть, на самом деле, в любом возрасте, потому что бесконтактное регби подходит абсолютно для всех, и вы тоже сможете найти информацию, если заинтересуетесь.
1: Это были, друзья, рекомендации от бывшего капитана национальной сборной России по регби, трехкратного чемпиона России по регби, и просто, как показала практика, этот час замечательного человека Василия Артемьева. Василий, спасибо, что пришел.
0: Всем свет, спасибо вам.
1: Когда бы еще, ну, мы вот так провели время.
0: Все, я получил большое удовольствие. Всем великолепного дня.
1: Какой фразой всегда завершается игра?
0: Свистком, на самом деле, арбитра завершается игра. А я обычно говорю спасибо, друзья. Увидимся. Занимайтесь спортом, увидимся на регби.
1: Ну тогда, Василий, до свидания. До свидания. Друзья, всем также огромное спасибо. С добрым утром. Василий Артемьев был сегодня нашим гостем, чему мы очень были рады.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: 18 минут. Именно столько.

Сколько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником? Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
0: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
0: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1969. Shocking Blue. Venus.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минцифра анонсировала, что данные о сим-картах, встроенных в устройство межмашинного взаимодействия, что есть у нас в стране, их владельцы надо будет вносить в единую систему идентификации и аутентификации. Другими словами, в России начнут регистрировать терминалы приема платежей, счетчики, гаджеты для умного дома и иную технику, которая подключена к мобильным сетям, используется компаниями и индивидуальными предпринимателями. Тут главная цель заявлена – предотвратить применение симок, выданных именно для этого оборудования, в мошеннических схемах, включая незаконные спам-рассылки и обзвоны. По мнению экспертов, привязка номера к конкретному устройству позволит выявлять случаи в стране, когда сим-карту используют в совершенно другом оборудовании. С Нового года Китай введет новые требования к экспорту автомобилей, которые могут уже анонсируют усложнить поставки разных моделей оттуда в Россию. Вот если сейчас машину можно из КНР вывезти без согласия производителя, если она была на учете в этой стране более полугода, то есть такие авто уже считаются подержанными, даже с нулевым пробегом, то с января будут важные изменения. Для экспорта производители должны будут доказывать наличие за пределами КНР сервисной сети, способные выполнять ТО, ремонт, обеспечивать поставки запчастей. Автоэксперты считают, усложнение по экспорту спровоцирует рост расходов на автологистику и на хранение машин, которые к нам будут везти с января из Китая, а это означает потенциальное увеличение цен на них. Власти Мальдив отложили с этого октября сразу до следующего апреля введение туристического налога в плюс 17% для иностранных туроператоров, турагентств, зарубежных платформ бронирования. В нашем союзе туриндустрии это решение назвали исключительно позитивным, тем более что отсрочку ввели в начале высокого зимнего сезона, то есть когда значительная часть туров уже продается по мальдивскому направлению по фиксированным ценам. Но при этом в любом случае получается, Мальдивы для туристов не сейчас, так с апреля станут дороже, когда власти там начнут взимать этот налог. Плюс 17% зарубежных компаний, продающих туристические услуги и продукты. Фактически новация означает дополнительное налогообложение российских туроператоров, которые из-за этого начнут поднимать цены на направлении Мальдивы. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Дали отличную музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, друзья. Вот о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День вежливых людей, и мы просим вас подумать и вспомнить, когда и кому в последний раз вы хамили и почему.
1: Ну, а мы максимально вежливо постараемся озвучить все прекрасные комментарии, а еще в рубрике «Игре мой саундтрек» очередная шикарная история под шикарную музыку. Кстати, свои истории отправляйте на сайте radio7.ru. Гороскоп, синематека, ну и просто лучшая любимая музыка круглые сутки.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Третьяковской галерее продолжается выставка «Виктор Борисов Мусатов. Гармония образа». Она рассказывает о художнике, которого называли певцом дворянских усадеб за его внимание к теме уходящей эпохи. В экспозиции более 140 произведений из музейных собраний частных коллекций, среди которых «Гобелен», «Изумрудное ожерелье», «Осень» и «Автопортрет с сестрой». Один из разделов посвящен работе художника с фотографией. Снимки и подготовленные материалы помогают проследить, как он превращал наблюдение за реальностью в живописные образы. Также здесь можно увидеть эскизы монументальных росписей. В театре комедии ставят «Служебный роман», многим знакомый по советской киноклассике. Скромный экономист Новосельцев мечтает о повышении. Директор Калугина, строгая, некрасивая и одинокая женщина, талантливым его не считает и продвигать по карьерной лестнице не спешит. Чтобы получить должность, он решает приударить за начальницей и сам не замечает, как начинает испытывать к ней искренние чувства. Спектакль «Служебный роман» по знаменитой пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова – смешная и трогательная история о том, как глупая игра перерастает в настоящую любовь, а два одиноких человека неожиданно для себя находят друг в друге то, чего им так не хватало. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Empire of the Sun. We are the people.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» – главный герой интерьера.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны.

0: Это КМТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: В конце каждого часа путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1968. Саймон энд Гарфанкл. Миссис Робинсон.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, друзья. Вот о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День вежливых людей, и мы просим вас подумать и вспомнить, когда и кому в последний раз вы хамили и почему.
1: Ну, а мы максимально вежливо постараемся озвучить все прекрасные комментарии, а еще в рубрике «Игре мой саундтрек» очередная шикарная история под шикарную музыку. Кстати, свои истории отправляйте на сайте radio7.ru. Гороскоп, синематека, ну и просто лучшая любимая музыка круглые сутки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Синди Лопер. «Time After Time».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Красные комментарии, а еще в рубрике «Игре мой саундтрек» очередная шикарная история под шикарную музыку. Кстати, свои истории отправляйте на сайте radio7.ru. Гороскоп, синематека, ну и просто лучшая любимая музыка круглые сутки.
1: Утро на семи холмах.
2: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land G.

0: 6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита, займа на сайте в разделе «Кредиты». 0

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1992. YouTube One.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
7: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
6: Теперь и в форме геля.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
12: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Пауло Конте. «Виа Конме».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.
0: Радио 7.

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1988. Патрисия Касс, Конжи Меди.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

0: Москве 5 вечера и 1 минута. А вот и Михаил Гудков появляется в студии. Новости, значит, будут. Правда, Михаил Юрьевич? Здравствуй.
1: Обязательно. Привет, Олег. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый в стране московский кластер «Росатома» по выпуску аккумуляторов для электротранспорта. Он расположился на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Как отметил президент, в целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Власти рассчитывают, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы. Добавлю, что в столице в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологических предприятий. Зеленая кнопка появится на портале госуслуги для отмены ранее введенных ограничений. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что сервис для защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца года. Сейчас к системе красной кнопки подключаются банки и операторы связи. Механизмы защиты от телефонных и интернет-мошенников правительство вводит поэтапно. Первый пакет соответствующих мер начал действовать в июне прошлого года и включил около 30 инициатив, в том числе возможность отказаться от спам-звонков и смс-рассылок. Предстоящие осенние каникулы у российских школьников продлятся 12 дней. Это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. Это следует из рекомендаций Минпросвещения. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляла 9 или 10 дней. Пятигорск стал самым популярным бюджетным направлением для бронирования на ноябрьские праздники. Ночь там с 31 октября по 8 ноября в среднем обойдется в 4000 рублей за ночь. Об этом сообщают специалисты. Далее в списке идут Калининград и Владимир по 4500. Столько же туристам обойдется и номер в Санкт-Петербурге. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот, друзья мои, казалось бы, сегодня у нас с вами просто очередной осенний вторник, да? Вроде бы ничем особо не выдающийся. Кто-то на погоду, смотрю, жалуется. У кого-то от суеты рабочего дня глаз дергается. Ну, всякое случается. Чего уж там. И, знаете, если вдруг вам лично хотелось бы и красок поярче, и настроение получше, то, смею уверить, этим вечером так оно и будет. Ну, во всяком случае, если вы решитесь провести его в компании «Радио 7». Ну, а в этом часе мы, как всегда, впитаем с дюжину песен из разряда лучшей музыки на все времена. А еще пристально изучим жизнеописание кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Думаю, что подобный план вполне подходит для того, чтобы отрешиться от суеты прожитого дня и сделать наступивший вечер действительно добрым. Так что оставайтесь с нами. Всем привет! Привет!

Да, все-таки жизнь штука непредсказуемая. И вполне все может случиться, как в песне Эрнеста Рамаззотти, которого на Радио 7 послушали. Вот когда вроде бы встречаешься себе с человеком, отношения какие-то строишь, а тут вдруг раз, и куда-то чувства испаряются. Между прочим, ситуация нередка, скажем так, и по опросам социологов, 87% россиян не отказались бы приобрести какую-нибудь страховку, которая могла бы компенсировать убытки от любовных неудач. Так что, дорогие страховщики, имейте в виду, вот, пожалуйста, спрос имеется. Кстати, с профессиональным праздником вас, да. Вот, между прочим, друзья мои, нервная работенка этой вашей страховкой заниматься. Как минимум, иногда такие случаи приходится оформлять, что просто мама дорогая. Вот, например, смотрю, в Северной Америке было дело. Некто Джон Лоу застраховал коробку с очень дорогими сигарами. И нашел ведь от чего застраховать? От огня. Да, ну и потом этот гражданин с удовольствием сигарки свои употребил и потребовал от страховой компенсацию. Ну, от огня же они сгинули. Все вроде бы верно. Дело дошло до суда, который этот сутяжник выиграл и получил кучу денег. Правда, потом вот страховщики опомнились и обвинили гражданина в умышленном поджоге застрахованной собственности. Ну и в итоге любитель табачком полакомиться попал за решетку на пару лет, все полученные денежки вернул, да еще и с избытком. И вот скажите на милость, какой можно из этого сделать вывод? Правильно. Курение – это плохо, да. Ну, а музыка Радио 7 – это всегда прекрасно, так что давайте к ней и вернемся. И далее в эфире Дюран Дюран, а прямо сейчас Фаррелл Уильямс на Семи Холмах.

Хелен Фалашададу и группа Шаде на радио 7. Песня с третьего студийного альбома, который мне лично очень нравится, 88-го года, по-моему, пластинка. С тех пор, кстати, хочется отметить, группа выпустила всего лишь 3 диска с периодичностью, где-то раз в десятилетие они это делали. Ну, а дальше все, Шаде легли на дно. Но, друзья мои, вот не так давно стало известно, что последние несколько лет музыканты активно работают над новым альбомом, забаррикадировались чуть ли не в доме у вокалистки и творят в свое удовольствие. Ну, пора бы, знаете ли. С 2010-го ни одного полноценного альбома, да и концертов уже лет 15 как не случалось. Но тут, знаете ли, появился шанс на скорейшее живое выступление Шаде. Дело в том, что группа в этом году вошла в зал славы рок-н-ролла, и уже в ноябре в Северной Америке планируется традиционный концерт лауреатов года. Кстати, помимо Шаде, в этом концерте могут принимать участие Билли Айдол, Айрон Мэйд, Оазис, Фил Коллинз. В общем, такая разношерстная тусовка, но событие обещается быть чертовски интересным. Ну, во всяком случае, интрига по поводу Шаде имеется. Так что лично я продолжу держать кулаки за скорейшее возвращение группы на сцену. Ну, а пока же...

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Наш сегодняшний герой родился на ферме в Мичигане. Казалось бы, идеальное место, чтобы заняться сельским хозяйством. Правда же? Однако, вместо этого юноша проводил все свободное время в собственной маленькой мастерской. А в 16 и вовсе уехал в Детройт учиться на механика. И вот именно там, много лет спустя, он построит свою империю. Наш сегодняшний герой – создатель массового автопрома Генри Форд. В конце 19 века автомобиль считался ничем иным, как дорогой игрушкой для богатых. А вот Форд хотел сделать его общедоступным, как, не знаю, велосипед или часы. Для этого предприниматель поставил себе довольно непростую задачу – разработать одну надежную модель. Результатом трудов и стал Ford Model T. Прочный автомобиль без лишних изысков, на котором можно было передвигаться и по городу, и по сельским дорогам. Но, конечно же, одной удачной модели было недостаточно. Форд понимал, что должен наладить ее быструю и массовую сборку. И вот тогда он решил пересмотреть весь принцип производства. В 1913-м на заводах Форд запустил первый движущийся конвейер. Автомобиль постепенно перемещался по цеху, а каждый рабочий выполнял свою одну конкретную операцию. Но Форд понимал, чтобы удержать достигнутый уровень, нужны не только станки. В 1914-м он повысил зарплату до $5 против двух на других производствах. Это вызвало настоящий ажиотаж в Детройте. На следующий же день к воротам завода Форд выстроились многотысячные очереди соискателей. При этом сам Форд далеко не во всем был человеком прогрессивных взглядов. Он придерживался весьма консервативных представлений о жизни, а некоторые его высказывания так и вообще выглядят сегодня откровенно неприемлемо. Однако именно благодаря ему автомобиль стал доступным средством передвижения. Ну а конвейер и вовсе стал символом целой индустриальной эпохи и очень дальновидным взглядом в будущее. Взглядом Генри Форда, человека с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Женскую красоту только что Милен Фармер на Радио 7 воспевала. Ну, точнее, определенную часть той самой женской красоты. Ну, а у нас же 17.47, смотрю, в столице. Мне кажется, надо продолжать красоту музыкальную, которая нам с вами поможет из рабочего дня плавно перетечь в нерабочий. Ну, а под занавес сейчас в эфире появится никто иной, как Фрэнк Синатра. И прямо сейчас Джастин Тимберлейк на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Фрэнк Синатра. «My Way».

Трудовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 6 вечера. И долгожданные новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на госуслугах. По его словам, мошенники стали активнее использовать искусственный интеллект, который меняет записи, инициирует транзакции, а также проводит кибератаки. Борьба с подобными преступлениями требует скоординированных усилий всей отрасли, отметил премьер. По оценке МВД, за первые 6 месяцев текущего года число киберпреступлений сократилось на треть, до 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Минцифры связывают снижение активности киберпреступников с принятием пакета мер по борьбе с мошенничеством. Вооруженные силы Франции впервые испытали новую баллистическую ракету М-51-3, способную нести ядерный заряд. Пуск состоялся у побережья Британии. Ракета упала в северной части Атлантического океана в сотнях километров от побережья. Запуск был осуществлен без боезаряда с подводной лодки. За испытаниями с борта корабля наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон. Франция, напомню, одна из двух европейских стран, обладающих ядерным оружием вместе с Великобританией. Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок. Цена лота составила 4 миллиарда рублей. К приобретению предлагались сам вокзал, построенный в 1901 году, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки и земельный участок общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Предыдущие три попытки продать Рижский вокзал, начавшиеся еще в марте, также не состоялись из-за отсутствия заявок. Во всех четырех случаях торги начинались с одной и той же стоимости лота. Минск опередил Москву по ранним бронированиям жилья на Новый год. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру». Белорусская и российская столицы находятся на втором и третьем местах рейтинга, соответственно, на первой строчке Санкт-Петербург. Как говорят специалисты, спрос на Минск в этом году ажиотажный, особенно в новогодние праздники. Город стабильно входил в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы, но в этом году он потеснил даже Москву. Также у россиян популярен Гродно. Он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А я вот сижу сейчас, смотрю в навигатор и понимаю, что начали разъезжаться граждане-тружники со своих рабочих мест. Уже вон 5 баллов против 3 в прошлом часе на дорогах. Так что, друзья мои, всем, кто отправился в это маленькое, но увлекательное путешествие в сторону дома, огромный привет. Оставайтесь с нами, так уверен, дорога еще комфортнее окажется. Ну, а для кого-то этот час можно будет смело назвать выгодным, потому что совсем скоро поиграем в третий лишний, и победителю обязательно подарю какой-нибудь подарок. Ну, а еще во второй половине часа ждем в студии нашего тревел-эксперта, трепетную Ольгу Яковину, и будем что-то новое узнавать о путешествиях, которые обязательно в жизни каждого из нас еще не раз случатся. Ну, а пока же вернемся к музыке, с вашего позволения, и через пару минут послушаем рок. А прямо сейчас Simply Red на Радио 7. Добрый вечер.

лучшее состояние человеческого духа только что рок-сет описывали в эфире Радио 7. Вот это вот сплин, хандра и прочая апатия. Ну, согласитесь, не самое приятное, что может в жизни случиться. А вот игра «Третий лишний», уверен, от серости точно на минуточку, но позволит вырваться. Поэтому давайте поиграем, добро пожаловать, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его прислали. Ну а победителю сегодня достанутся два приглашения на балет «Аленький цветочек» в Государственный Кремлевский дворец. Так что еще раз напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru и держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. Тогда играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Сергей из Москвы. Работает Сергей в айтишечке, как сам заявляет. То есть, насколько я понимаю, Сергей, вы программист, да? Добрый вечер. А вот и да. Ну, к великой скорби не получится поиграть с Сергеем по причине отсутствия такового. Ну, что ж, давайте тогда сразу перейдем к вашим сообщениям через конверт на сайте radio7.ru. Туда буду принимать ответы. Итак, сегодня, друзья мои, на календаре такая дата, как День любителей чеснока. Вот уверен, среди нас присутствуют таковые. И, думаю, вопрос по этой теме особого труда не составит. Вот смотрите, три слова. Какое из них не является названием сорта чеснока? Алькор, абрек или арык? Что лишнее, что совсем не чеснок? Алькор, абрек, арык. Ваши ответы принимаю через конверт на сайте radio7.ru. И седьмой верный получит два билета на балет. Удачи!
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Фестивали воздушных шаров – одна из самых зрелищных штук на свете. Причем и для тех, кто на этих шарах взмывает в небо, и для тех, кто наблюдает за полетами с Земли. На этой неделе убедиться в этом можно будет в Армении. 6 октября там стартует фестиваль «Discover Armenia from the Sky» – «Открой Армению с небес». В этом году у праздника три площадки. Кавалькады аэростатов поднимутся над ущельем Гарни с потрясающими вулканическими ландшафтами и древним, дохристианским еще храмом, посвященным античному богу Солнца Митре. Он был разрушен землетрясением

0: XVII веке, а затем собран советскими археологами из обломков, как из конструктора Лего. Вторая площадка фестиваля – древний город Апаран среди гор и вьющих петли рек. Здесь множество средневековых базилик и красивых природных объектов, а над всем этим поднимается высочайшая вершина Армении – Арагач. Ну а третья площадка – Ереван, куда стоит приехать хотя бы ради сумасшедшего кадра с шарами, парящими над каскадом. Одним из самых фотогеничных памятников города с лестницами, фонтанами, барельефами и статуями в стиле советского модернизма. Исторический центр Еревана из земли-то впечатляет симметричными линиями улиц и бульварных колец и еще Разданским ущельем, настоящим каньоном прямо в центре города. Ну а уж посмотреть на это все сверху вообще круто-круто. Ну и после приземления скучать не придется, ведь фестиваль впечатляющей армянской кухни и локальных вин в местных заведениях не заканчивается вообще никогда. Так что открывать Армению с земли – дело не менее приятное и впечатляющее, чем открывать ее с воздуха.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Кэти Перри, которую на Радио 7 послушали, призывает нас всех массово следовать за ритмом. Но, знаете, ничего не имею против. Единственное, давайте пока что проследуем в комнату правильных ответов игры «Третий лишний», определимся с победителем и вернемся к музыке. Все, как мы любим. Итак, напомню, сегодня мы озадачились тем, какое слово не является названием сорта чеснока. Алькор, абрек или арык. Мнения, кстати, плюс-минус поровну разделились, но тем не менее. Единственное, что здесь не чеснок, это арык. Это называется таким словом гидротехнические сооружения в виде небольших канавок, по которым вода протекает по улицам, их охлаждая, ну и, в принципе, подводится к сельхозполям. Очень распространены эти ваши арыки в регионах с сухим климатом. И седьмое сообщение с верным ответом прилетело от Катерины из Москвы. 49-52 последние цифры вашего телефона. Катерина, примите мои поздравления и два приглашения в Кремль. 18 октября на главной сцене страны будете смотреть волшебный балет «Аленький цветочек» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну а мы же вернемся к музыке и под занавес часа послушаем «Earth, Wind and Fire», а прямо сейчас «The Pretenders» на Радио 7.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7/2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
13: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет

0: лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1979. Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радио 7.

0: Москве 7 вечера. И, как всегда, в начале часа новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В ОПЕК дали прогноз по численности населения Земли к 2050 году. Как отмечается, показатель достигнет 9,7 миллиарда человек. При этом деятельность людей может удвоить объем мировой экономики. В связи с этим воздействие человека на окружающую среду, вероятно, возрастет, отметили представители Организации стран-экспортеров нефти. В апреле Максим Орешкин указал на признаки демографической катастрофы в мире. Численность населения Земли к 2046 году достигнет своего пика, а потом начнет сокращаться, полагает замглавы администрации президента. В России на одного человека приходится в среднем 1,5 терабайта интернет-трафика в год. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, интернет стал базовой потребностью для россиян, и в среднем каждый гражданин за 12 месяцев безвылазно проводит в мировой паутине 3 недели своей жизни. Вице-премьер добавил, что в то же время в мире показатель составляет 1 терабайт. Оценки прозвучали на фоне дискуссии о введении платы за использование так называемого избыточного зарубежного трафика с применением средств обхода блокировок. Добавлю, что согласно опросам, 15% россиян вообще не пользуются интернетом. Ремонт Шуховской башни в Москве начнется в октябре и продлится 3 года. Работы выделят более 700 миллионов рублей, об этом пишет «Коммерсант». Финансирование будет осуществлять российская телевизионная радиовещательная сеть, на балансе которой и находится сооружение. Отмечается, что с момента постройки в 1922 году башня не проходила капитального ремонта. Сейчас металлические конструкции сильно повреждены коррозией. Кроме того, планируется добиться включения башни в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пассажиры с начала года наставили в аэропорту Домодедово более 27 тысяч предметов. Среди необычных находок – чемодан с колбасой, автомобильный бампер и картина «Тыква царица стола». При этом, как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, обычно путешественники забывают электронные гаджеты и зарядные устройства. В летнее время к ним добавляются солнцезащитные очки и наушники, а осенью – зонты, куртки и плащи. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, сейчас подумалось, вот чем же замечателен вечер? По утру, например, ты встаешь, работу работаешь, и с каждым часом все больше и больше устаешь. А вечером, наоборот, как будто с каждым часом что-то лишнее сбрасываешь с себя. Надеюсь, у вас так и происходит. В столице уже 19.03, и мне кажется, к этому моменту большинство стрессов уже, ну, как-то можно из себя изжить. Серьезно. А если не получается, то продолжайте музыкальную терапию в компании «Радио 7», и, уверен, станет гораздо легче и 100 крат приятнее. Ну а через несколько минут мы послушаем артиста по имени Лауф, и прямо сейчас Тина Тернер и Эрос Рамадзотти на «Радио 7». Добрый вечер.

«Лауф» на «Радио 7». Прекрасная песня, которая лишний раз напоминает о том, что любить человека нужно целиком, вот таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами, коли они имеются. Ну, звучит, конечно, великолепно, но в реальной жизни, конечно, далеко не всегда получается таким образом чувство проецировать. Вот, например, в ЦИОМ упросил россиян с целью узнать, а что же вас прям откровенно выбешивает, дорогие россияне, во второй половинке? Какие привычки вы терпеть не можете? Ну и курение возглавило список таковых. Вот в одном из опросов это назвали главной раздражающей привычкой. 10% женщин и 8% мужчин об этом заявили. А еще женщин чаще всего раздражает, казалось бы, в таких любимых мужьях храп 7%, манера разбрасывать вещи 6% и пристрастие к алкоголю 5%. Ну, а нашему брату, судя по опросу, очень не нравится в боевых подругах занудство, болтливость, лень и долгое сидение в телефоне. Все эти варианты по 2% голосов набрали. Но при этом треть опрошенных и мужчин, и женщин назвали собственные варианты ответов. То есть найдут до чего докопаться. Но, знаете, вот мне кажется, что все-таки Лауф, которого мы недавно слушали, скорее всего, прав. Если любишь, то целиком, даже с недостатками. А вот если не любишь, то в этом случае и достоинства второй половинки начинают в какой-то момент раздражать. Надеюсь, для вас это не актуально. Любите друг друга и, пожалуйста, не забывайте при этом любить и «Радио 7».

Будь собой, верь в лучшее и не обращай внимания, что там про тебя говорят люди, какие гадости. Вот таков секрет счастья, по мнению Энигмы, которую на Радио 7 послушали. И да, мне кажется, это действительно с гораздо большей вероятностью поможет обрести какое-то подобие внутренней гармонии. Но, друзья мои, стоит отметить, чтобы эффект был в разы сильнее, вот вышеперечисленные мы все оставляем, а вот от интернета стоит себя немного оградить. Ну а то же в среднем один россиянин проводит в сети около 4 часов в сутки, и это минимум, да. Причем большинство времени уходит на пролистывание многочисленных лент со всеми этими рилсами и прочими шотсами. А как показывают исследования, подобный образ времяпрепровождения, он откровенно пагубно влияет и на психику в целом, и на эмоциональный фон в частности. А вот музыка Радио 7, позвольте отметить, очень даже хорошо влияет на все вышеперечисленное. Так что давайте к ней вернемся. И далее в эфире появится сэр Элтон Джон, а прямо сейчас Stereophonics на 7 холмах. Добрый вечер.

0: Ка-чейн.
1: Да уж, прям, знаете, не песня, а какая-то ода бесконечному потреблению получилась у Шанай Твейн, которую на Радио 7 послушали. Мол, а ну-ка, зарабатывай денежки и трать их как можно больше, чтобы таким образом чувствовать радость жизни. И вот, знаете, вроде бы все в тексте складно да логично, но почему-то при этом не покидает легкое чувство того, что где-то здесь кроется откровенное лукавство. Ну, понятное дело, деньги нужны, без них просто беда. Но, тем не менее, есть же и какие-то ценности, которые ни за какие деньги не купишь. Та же самая любовь, например, мне кажется, тоже очень важная часть жизни человека. Поэтому давайте так договоримся. Пусть деньги будут, пусть их получается тратить в свое удовольствие, но при этом и остальные ценности, чтобы в жизни обязательно присутствовали. Вот, например, музыка Радио 7 в нашей жизни есть, и согласитесь, это и бесплатно, и чертовски приятно. Ну а далее в эфире появится Сия, затем Шпандау Белли, а под занавес часа Хэдэуэй здесь, на Семи холмах.
2: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
10: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим.

0: лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Hathaway. What is love? What is...

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 8 вечера. Вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Зеленая кнопка появится на портале госуслуги для отмены ранее введенных ограничений. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что сервис для защиты от мошеннических действий должен заработать на портале до конца года. Сейчас к системе красной кнопки подключаются банки и операторы связи. Механизмы защиты от телефонных и интернет-мошенников правительство вводит поэтапно. Первый пакет соответствующих мер начал действовать в июне прошлого года и включил около 30 инициатив, в том числе возможность отказаться от спам-звонков и СМС-рассылок. Минцифра планирует выделять до 10 миллиардов рублей в год на развитие и внедрение искусственного интеллекта. Из них 8 миллиардов будут направлять на разработку проектов, еще 2 миллиарда на вычислительные мощности, пишет «Коммерсант». Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. Их размер покроет до 80% стоимости проекта. В бизнесе инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам. Продажи новых легковых автомобилей в сентябре снизились на 6,2%. В числовом выражении этот показатель превысил 115 тысяч машин, пишет «Коммерсант». Эксперты рынка отмечают, что спрос сдерживает высокие ставки по кредитам, жесткие требования банков и снижение покупательной способности. По данным Национального бюро кредитных историй, летом доля отказов по заявкам на автокредиты сохранялась на уровне около 70%. При этом средневзвешенная цена нового автомобиля в России за 8 месяцев составила 3,4 миллиона рублей. Это на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург вошли в число самых читающих городов в сентябре. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на данные участников книжного рынка. Так, спрос на доставку литературы вырос на 47% по сравнению с прошлогодними показателями. Среди российских авторов наиболее востребованными оказались произведения Пушкина и Достоевского. На этом у меня пока все. Далее на «Радио 7» Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже и 8 вечера в столице. Провожаем вторник, друзья мои. Да что уж там. Практически, считайте, проводили. Меньше 4 часов от этого дня осталось. И, думаю, этого времени нам как раз-таки хватит, чтобы как следует расслабиться, подготовить ко сну свои наверняка расшалившиеся задние нервишки. Ну и, в принципе, до момента, пока располземся по кроваткам, ну, как-то получить законную порцию удовольствия от жизни. И предлагаю далее это делать под музыку Уитни Хьюстон. Затем в эфире появится Энрике Иглесиас, а прямо сейчас Дэрон Хейс на «Радио 7». Добрый вечер. Добрый вечер.

Между прочим, чертовски актуальную песню сейчас на Радио 7 послушали, в которой Энрике Иглесиас предлагает нам рассмотреть танец как способ согреться. Мол, и кровь по телу разгоняют эти ваши пляски, и пожар в душе организовывают. Но только если это парный танец. Причем не абы с кем, знаете ли, а с человеком, которому ты симпатизируешь. Ну, думаю, все, кто хотя бы единожды плясал в обнимку с противоположным полом, согласятся, что да, занятие это чертовски приятное, но оно еще и полезное, особенно для пар, которые долгие-долгие годы находятся в отношениях. В последнее время психологи все чаще и чаще в семейной терапии предлагают позаниматься танцами, да, вот вместе просто поплясать в обнимку. Таким образом, люди начинают больше друг друга чувствовать, и общение как-то выходит на новый уровень. Ну, не знаю, не пробовал, но психологи заверяют нас, что очень даже работает этот метод. Поэтому, друзья мои, если вдруг у вас возникнет желание взять за бока свою вторую половинку и пуститься в пляс под музыку Радио 7, ни в коем случае себя в этом не ограничивайте. Ну, а тем временем в столице уже 20:16, и далее в эфире Габриэль, а прямо сейчас Деполис на Семи холмах.

Да уж, Габриэлу только что на Радио 7 пела, мол, если бы я верила во все эти знаки, то сейчас бы не испытывала боли. Ну и причем, хочу отметить, речь-то здесь идет не о знаках дорожного движения или даже не о денежных знаках, а о приметах, которые якобы предопределили неудачную любовь. Ну, с одной стороны, верить или нет во все эти суеверия, дело каждого, личное, персональное. Ну, а тем не менее, если социологи не врут, то 60% россиян верят в приметы и считают себя суеверными. Но если мы обратимся к нейробиологам, есть такие ученые, которые наш мозг исследуют, так вот они вам скажут, если вы во что-то будете очень сильно верить, то оно обязательно будет сбываться. Ну, во всяком случае, с гораздо большей долей вероятности. Поэтому знаете, что, мои суеверные друзья, хочу вам предложить. Давайте, если и верить в какие-то приметы, то исключительно в хорошие. А вот все дурное где-нибудь там оставим в стороне и не будем на него даже внимания обращать. Ну, мне кажется, какой-никакой, а план. Причем, наверное, даже не из худших. Ну, а если мы будем говорить не о худшем, а о лучшем, то, конечно же, здесь сразу на ум приходит лучшая музыка на все времена, которую далее исполнит группа Риман, а прямо сейчас Марк Элмонд на Радио 7.

Стиви Вандер на радио 7. Сэр Дюк. Так называется эта песня, которую Стиви посвятил джазовому пианисту и дирижеру Дюку Эллингтону, чье творчество он очень ценил. И после смерти кумира в мае 74-го Стиви Вандер практически из головы одной строчкой с листа и придумал эту нетленку. Ну, кстати, не только Дюка Эллингтона в этом тексте упомянул он. Также Каунт Бейси, Глен Миллер, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд. Все столпы джазовой музыки здесь имеются. Ну и знаете, вот если вспомнить тех же самых ученых, они говорят, что прослушивание джаза чертовски полезно для наших нейронных связей. Оно их тренирует, улучшает память, внимание и скорость реакции. Так что имейте в виду. Ну а музыка Радио 7, она, знаете ли, чертовски полезна для настроения. Поэтому предлагаю вернуться к любимым песням.

0: Как по мне, бескомпромиссно классная вещица получилась у Майли Сайрус, товарищи которых на Радио 7 послушали. И смею уверить, друзья мои, что дальше будет не хуже. Да, вот, например, через минутку в эфире появится Bee Gees, затем Lady Gaga, дальше больше. Ну и, в принципе, впереди у нас как минимум целый час лучшей музыки на все времена, без пауз и перерывов. Все, как мы любим. Ну и позвольте напомнить, что если заглянуть в день грядущий, то наступит же утро, которое гораздо комфортнее провести с Димой Пименовым и Светой Молодцовой. Ребята, в эфире с 7 часов утра. Ну, а я прощаюсь, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Леди Гага. Алехандро.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на «Радио 7».

parler comme la première fois.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, об стену горох или о стену горох? Об стену горох считается правильным вариантом. В некоторых устоявшихся выражениях используется предлог «об» перед согласной буквой. Например, «рука об руку» или «как рыба об лед». Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1991. Том Петти. Learning to Fly.

0: Реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: В конце каждого часа «Путешествие во времени» в компании «Радио 7».
5: Год 1988. Патрисия Касс. Конжи Миди.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1993. Hathaway. What is love? What is love?

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX.

0: в «Объективе города». Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров «Эстео».
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: В конце каждого часа путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2010. Леди Гага. Алехандро.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.